0: Сахалинская коммунальная компания полностью восстановила асфальтобетонное покрытие в районе пересечения улиц Детской и Комсомольской. Контроль за этими мероприятиями вело административно-техническое управление города, благодаря чему подрядчик провел их на месяц раньше установленного срока. Также подрядная организация восстановила благоустройство на тротуаре по улице Горького, где ранее проводились аварийно-восстановительные работы на сетях РВК «Сахалин». Итоги года работы и дальнейшие планы Южно-Сахалинского филиала Тихоокеанского медицинского университета обсудили губернатор Валерий Лимаренко и исполняющий обязанности ректора Кирилл Стегней. Так, все 28 студентов из первого набора успешно перешли на второй курс. Они осваивают программу «Лечебные дела». После 6-летнего курса врачи общей практики смогут пройти ординатуру и получить узкую специализацию. В этом году в Сахалинский филиал планировали принять 50 первокурсников, но интерес абитуриентов оказался значительно выше. Губернатор подчеркнул, при необходимости набор должны расширить. Студентам, которым не хватит баллов для поступления на бюджет, половину стоимости первого года обучения компенсируют из областной казны. Областное агентство по делам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций пожарной безопасности напоминает о правилах безопасности на воде. Так, нельзя купаться в необорудованных местах. Здесь могут присутствовать скрытые опасности, ямы, сильные течения, острые камни или коряги. На официальных пляжах не следует заплывать за буйки, которые обозначают безопасную зону. Дальше может быть глубоко, начаться сильное течение или проходить маршрут водного транспорта. С особым вниманием на отдыхе нужно следить за детьми. Оставлять ребенка без присмотра нельзя, даже если он не умеет плавать. Шторм, сильный ветер или резкое похолодание – повод отказаться от купания. Единый номер вызова экстренных служб 112. Два новых мурала появились в Александровске-Сахалинском. Они посвящены людям, чья история связана с муниципалитетом. Изображение Василия Щепкова появилось на здании физкультурно-оздоровительного комплекса. Работу со святителем Иннокентием создали на жилом доме по адресу улица Саабиахимовская, 2. Световой меч Люка Скайуокера из «Звездных войн» ушел с молотка практически за 4 миллиона долларов. Лот изначально выставлялся с оценкой в миллион, но цена выросла почти в 4 раза. Теперь это новый мировой рекорд для реквизита из «Звездных войн». И в завершение выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас пасмурно, 22 градуса. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет. Все так же в курсе. Все так же в эфире.

0: Игорь Орлов.
1: Эльвира, ты говоришь, что слезы у нее высохли, и правильно говорит. У нас сегодня, друзья, замечательный день в том плане, что пятница, впереди выходные, огромное количество планов можно себе наделать в голове и, соответственно, самое главное, осуществить их, потому что впереди вроде как нас ожидает теплая погода. Сегодня, возможно, температура воздуха поднимется до 30 градусов, поэтому вечером, ну, все зависит от того, что вам более интересно. Можно, конечно, приехать домой и посмотреть сериал, но я бы рекомендовал куда-нибудь выбраться, возможно, даже с ночевкой, возможно, даже большой компанией, возможно, с друзьями, возможно, с близкими. Самое главное, чтобы все те моменты, которые вы для себя придумаете, только приносили вам хорошее настроение и позитив. У микрофона Игорь Орлов, мы двигаемся только вперед, оставайтесь вместе с нами на радио АСТВ.

прожитый без тебя, будет похож на два точно таких же дня. Один день, прожитый без тебя, кажется мне пустым.

0: платиться за полотенце.
1: Слышь, я не подведу, эй. Ведь зацепила ты меня, меня зацепила ты. В этом мире красоты не хватает простоты, эй, эй. Меня зацепила ты, меня зацепила ты.

что империю не строят на воде. Руки Франсуа Карти. Эти мальчики спорят, кто тут самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок, но ты не потянешь чек, ведь я девочка феномен.

0: Немножко ванильки, друзья, добавили вместе с Максимом ее песней «Ветром стать», а мы как ветер летим в следующий час. На Сахалине и Курилах 12.00.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Итак, друзья, сейчас вместе с вами узнаем о тех событиях, которые происходят на территории Сахалинской области. Более подробно расскажет Полина Кобелева.
2: Добрый день. Спонсор выпуска новостей – Центр мужского здоровья «Модус Вивенди». Приглашает мужчин пройти комплексное диагностическое обследование мочеполовой и репродуктивной систем. По полису ОМС – бесплатно. Работает клиника диагностической лаборатории и кабинет динсентиметрии. «Модус Вивенди» быстро, качественно, конфиденциально. Не откладывайте важное. Запись по телефонам 300-118-300-119. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Валерий Лимаренко провел заседание антитеррористической комиссии. Сахалин и Курилы представят на выставке «Улица Дальнего Востока». В Ахрушеве потушили возгорание на линии электропередачи. В Сахалинской области усиливают меры безопасности на объектах здравоохранения и культуры. Эти вопросы обсудили на заседании антитеррористической комиссии под председательством губернатора Валерия Лимаренко. По итогам встречи приняли решения, которые помогут улучшить взаимодействие экстренных служб, сотрудников учреждений и правоохранительных органов при возникновении угроз. Также участники обсудили профилактику распространения идеологии терроризма и меры по повышению эффективности этой работы. Сахалинская область представит свои достижения на выставке «Улица Дальнего Востока» в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке. Экспозиция под слоганом «Сахалин и Курилы. Острова будущего» объединит главные инвестиционные и социальные проекты, уникальное культурное наследие и передовые разработки в беспилотной авиации. Губернатор Валерий Лимаренко подчеркнул, что в регионе уже сегодня строят реальность, в которую хочется вкладываться. Гости павильона смогут познакомиться с результатами работы в рамках нацпроектов в медицине, образовании и градостроительстве, а также способами улучшения демографии в регионе, товарами региональных брендов и возможностями для молодежи. Как отметил полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев, Сахалин и Курилы остаются одними из самых динамично развивающихся территорий Дальнего Востока. В поселке Вахрушев ночью произошло возгорание кабеля на опоре линии электропередачи. Пожарные прибыли на место через 9 минут после вызова. К этому времени провод горел открытым пламенем. По данным областного управления МЧС, на тушение потребовалось порядка 20 минут. Погибших и пострадавших нет. Причины происшествия устанавливают специалисты. Уже завтра, 18 июля, в Углегорске пройдут традиционные гонки внедорожников «Глинка-2026». Старт соревнований запланирован на 10 часов утра. Гостей также ждут концерт, награждение победителей и экстремальный забег через грязевую трассу. Вход на мероприятие свободный. Международный союз охраны природы улучшил природоохранный статус сразу двух редких видов животных. Зеленую морскую черепаху перевели в категорию с наименьшим риском вымирания. Такой же статус получила ампурта – небольшое сумчатое животное, обитающее в Австралии. По мнению специалистов, этому способствовали меры по охране животных и ограничения рыбного промысла. В завершении выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас 23 градуса, облачно. На этом все. В студии была Полина Кобелева. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

Друзья, давайте определимся, какие праздники в эту пятницу мы можем вместе с вами отпраздновать. Напоминаю, у нас на календаре 17 июля, и серьезных праздников у нас День морской авиации. 110 лет исполняется данным ребятам, поэтому хочется всех причастных, собственно, поздравить, друзья, чтобы у вас все было замечательно, и где-то впереди вас всегда ожидал карьерный рост. Кстати, сегодня также еще и день рождения Диснейленда, 71 год. Данному парку развлечений исполняется. Друзья, забавный факт и, наверное, очень печальный заключается в том, что всего около 1% населения мира хотя бы раз были и посещали Диснейленд. Вот, если говорить для населения Соединенных Штатов, там показатель гораздо выше, он равняется примерно 70%. Но, тем не менее, если говорить вообще о мировой статистике, то раз в год примерно посещают люди порядка 600 миллионов человек. Единственный рекорд был, собственно, зафиксирован в 1955 году. Это как раз-таки день открытия парка Калифорнийского, было там 900 миллионов уникальных посещений. Собственно, друзья, с этой статистикой мы двигаемся вперед. Мне остается только пожелать, чтобы когда вы попали в отпуск в ту страну, где существует данный парк, обязательно осуществили свою мечту. Допустим, я когда был маленьким мальчиком и смотрел всевозможные мультики от Walt Disney, мне тоже хотелось побывать в этом парке. Ну, как минимум, у вас точно может это получиться, и я вам этого желаю. А мы двигаемся далее, у нас еще огромное количество музыки.

0: досадная новость, на самом деле, для игроков GTA.
1: Это знаешь, как хотела ограбить ты, но ограбили тебя. В общем, для примера, ограбление Diamond Casino раньше могло принести игроку честные 3 миллиона внутриигровых долларов, а теперь потолок чуть больше 2 миллионов. А? Как тебе разница? То есть, грубо говоря, вы столько же рискуете, столько же планируете, столько же бегаете от полиции, а на выходе почти на миллион меньше. Тут любой геймер возмутится.
0: А на выходе потраченных несколько часов, которые можно было, собственно, на саморазвитие куда-нибудь пустить, немножко подушню.
1: Ой, как будто сам не играет.
0: Играю, но не в GTA.
1: Но, тем не менее, в компании Rockstar смотрят на эту ситуацию философски и уверяют, что цель изменений не обидеть фанатов ни в коем случае, а разнообразить игровой процесс. Для этого ввели систему еженедельных бонусов, и теперь за разное ограбление можно получать повышенные награды, чтобы игроки не зацикливались на самом прибыльном варианте и пробовали разное. Мы вон сколько для вас придумали, идите туда грабьте. Но сообщество такой подход не слишком впечатлил, и в соцсетях игроки возмущаются. Некоторые миссии раньше требовали у ему времени не при самой высокой доходности, а после вырезания наград они и вовсе стали невыгодными. А еще в воздухе витает популярная теория заговора. Это все ради того якобы придумали, чтобы подтолкнуть игроков донатить.
0: Ну, на самом деле, монетизация всегда была основой любого бизнеса, скажем так. Игры, как бы, они тоже, по
1: сути, так нечестно. Это что за игровое это, МММ? Так не пойдет. В общем, страсти кипят, споры не утихают, и экономика Лос-Сантоса переживает непростые времена.
0: Вообще, на самом деле, я не понимаю, для чего какие-то обновления нужны в GTA Online. С той стороны, то, что оно сейчас же все на базе пятой части идет, так как в скором времени шестая часть появится.
1: Все, до свидания. На этом все. Спонсор выпуска — магазин «Склад напольных покрытий», «Три гнома», «Хомское шоссе 7/4». Не играет он, ага. Смотри, все знает. Yeah.

0: Спонсор прогноза – салон оптики «Хамелеон». По данным сайта rp5.ru, сегодня 17 июля на территории Сахалинской области. Во всех нижеперечисленных населенных пунктах ожидается погода без осадков. Сейчас узнаем температуру воздуха. Итак, в Александровске-Сахалинском, Красногорске, Макарове и в Корсакове средняя температура составит 24 градуса тепла. В Ногликах воздух прогреется до 28 градусов, в Поронайске ожидается 21 градус тепла. Далее у нас в Долинске и в Охотском отметка будет равна плюс 29, в Малокурильском 21 градус, в Южно-Курильске 18. В Аниве без существенных осадков плюс 27. В Южно-Сахалинске сегодня осадков не предвидится, средняя температура 26 градусов, ветер южный от 4 до 11 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Лето будет ярким с оптикой «Хамелеон». Большой выбор солнцезащитных и медицинских очков для всей семьи. Профессиональная проверка зрения. С оптикой «Хамелеон» ваше лето в фокусе.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Реклама.
5: Жить хорошо.
6: Милый, а жить на новом диване будет гораздо лучше.
7: В магазине «Орбита» 200 моделей диванов. 200! Все продавцы вакцинированы. Заразы нет. Жизнь только начинается. Магазин «Орбита Мебель».
8: Абсолют мебель. Большой выбор обеденных зон. Новинка. Керамические столы и стулья с поворотным механизмом.
9: Доступные цены. Телефон 51 55 66.
10: Внимание владельцев Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант» теперь сервис Mercedes-Benz. Наши специалисты прошли обучение и профессионально обслуживают автомобили Mercedes-Benz. В наличии масла, ликвимоли и матюль с официальными допусками Mercedes. Замена, диагностика, ремонт ходовой части, техническое обслуживание Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант», улица Больничная, 106, телефон 300-139.
11: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
12: Мнений много. Факты у нас. АСТВ. 22 канал.
13: Колбаса дешевле 300 рублей. В столичном по карте «Столичная». Суперцены на колбасы «Ратимир». Ратимировская с молочком 269 рублей. Озерская 289 рублей. АЦ по 31 августа. Подробности у продавца.
14: Сказали, как отрезали. Выбирайте мебель и оборудование для салонов красоты здесь. Проф-65. Более 10 лет на рынке. Звоните 25 50 25.
15: Ювелирный бренд «Соколов» дарит подарки. С 13 по 17 июля клиентские дни. Гостей ждут суперскидки и подарки во всех магазинах Сахалинской области и в Южном на Ленина 180, даже без покупки. «Соколов». И ты сияешь. Количество призов ограничено. Подробности у консультантов.
16: На фоне проведения специальной военной операции активизируется деятельность запрещенных на территории России украинских радикальных и националистических формирований. С помощью интернета они вербуют новых участников, в том числе несовершеннолетних. Помните, содействие иностранному государству, международным организациям, их представителям в террористической и экстремистской деятельности, а также оказание финансовой, консультационной и иной помощи, направленной против безопасности Российской Федерации, сурово карается законом, вплоть до пожизненного лишения свободы. О попытках вербовки представителями радикальных структур сообщи по телефону доверия 8-42-42-72-40-83.
17: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49-16-23.
1: Легенда на радио АСТВ.
18: Реклама спонсора.
19: Сынок, а ты знаешь, какие новые школьные предметы появятся у тебя в этом году?
2: Ну, надеюсь, это будет новый крутой рюкзак, новый пенал и новые интерактивные тетрадки.
19: Тогда нам надо в «Школьник».
8: Собери детей в школу за один визит. Скидки до 70%. Подарки за покупку от 1000 рублей. Проспект Мира, 19. В «Школьнике» все классно и точка!

0: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
1: Звуки музыки на радио АСТВ.
2: Привет! Слушай, а ты когда-нибудь задумывался, что кларнет — это, по сути, продвинутая свистулька? Вот серьезно, только вместо того, чтобы дуть в дырочку, ты дуешь в эту хитрую деревянную трубочку с мундштуком и кучей клапанов. И звук. Это же просто космос. Он может быть таким бархатистым, теплым, как горячий шоколад. А может резким, пронзительным, как будильник в понедельник утром. Вот в этом-то вся и фишка. Кларнет – настоящий хамелеон. В оркестре он может петь нежную мелодию, а в джазе выдавать такие дерзкие хулиганские импровизации, что только держись. Самое сложное в игре на кларнете – это не пальцы, а амбушюр. Это вот такой умный термин для того, как ты складываешь губы. Чуть-чуть не так надул щеки, и вместо красивой ноты получается звук, с которым общаются дельфины. Но когда ты наконец-то попадаешь, все звучит чисто и звонко. Это непередаваемое чувство. Ты будто дирижируешь воздухом. Так что если видишь кларнетиста, знай, это человек с очень сильными щеками и огромным запасом воздуха в легких. И вообще, это один из самых душевных инструментов на свете. Услышав этот чистый, гибкий голос среди других инструментов, прислушайся повнимательнее. Может, кларнет сейчас рассказывает тебе какую-то веселую историю или приглашает на танец.
1: Звуки музыки.

0: Свежая работа в исполнении Наваи «Больше, чем ближе». Ожидаем следующий его трек «Меньше, чем дальше». А может быть и третья серия будет средняя, а возможно и дальняя. Друзья, двигаемся в следующий час прямо сейчас. На Сахалине и Курилах 13.00.
1: Новости на радио АСТВ.
0: С актуальным выпуском новостей в студии радио АСТВ Полина Кобелева.
2: Добрый день. Спонсор выпуска новостей – клиника «Золотая линия» совместно с партнерами семейной клиникой номер 1 и РЖД «Медицина» организует приезд Марьяны Обрецовой, ведущего хирурга-колопроктолога из Москвы. Лечение деликатной проблемы лазером, также все виды оперативного лечения. «Золотая линия», Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27 97 97. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Рыболовный стан проверят после жалоб отдыхающих. Губернатор обсудил развитие сахалинского филиала Тихоокеанского медуниверситета. Остановку агролицея в Новоалександровске откроют к началу учебного года. Рыбацкий стан на Остромысовке проверят после жалоб сахалинцев. Отдыхающие обратили внимание на земляную насыпь и маслянистое пятно у берега, которые, по их мнению, могут нанести ущерб природе и испортить одно из самых живописных мест острова. В Сахалинско-Курильском территориальном управлении Росрыболовства сообщили, что юридическое лицо ведет добычу горбуши на этом участке на основании официального разрешения. При этом специалисты проводят проверку хозяйственной деятельности по размещению временных рыбацких станов. Итоги года работы и дальнейшие планы Южно-Сахалинского филиала Тихоокеанского медицинского университета обсудили губернатор Валерий Лимаренко и исполняющий обязанности ректора Кирилл Стегний. Так, все 28 студентов из первого набора успешно перешли на второй курс. Они осваивают программу «Лечебное дело». После 6-летнего курса врачи общей практики смогут пройти ординатуру и получить узкую специализацию. В этом году в сахалинский филиал планировали принять 50 первокурсников, но интерес абитуриентов оказался значительно выше. Губернатор подчеркнул, при необходимости набор должны расширить. Студентам, которым не хватит баллов для поступления на бюджет, половину стоимости первого года обучения компенсируют из областной казны. Новый железнодорожный остановочный пункт «Агролицей» в Южно-Сахалинске откроют к сентябрю. Он расположен в планировочном районе Новоалександровск. На объекте смонтирована пассажирская платформа из композитных материалов с противоскользящим покрытием. Кроме того, обустроены пешеходные связи с восточной и западной сторон от платформы, что обеспечит безопасный подход к поездам. Как отметили в областном Минтрансе, новая обстановка позволит студентам, преподавателям и жителям быстрее добираться до центра города, минуя автомобильные пробки. Жители Невельска обеспокоены массовым распространением борщевика сосновского в черте города. Сахалинцы отмечают, что опасное растение буквально цветет в центре города. Его заросли видны вдоль тротуаров, в общественных клумбах и на обочинах дорог. Мэрии района сообщили, что подрядчики выкашивают борщевик с севера на юг. Работы уже приближаются к центру города. Кроме того, административная комиссия регулярно мониторит ситуацию и ведет работу с управляющими компаниями и организациями различных форм собственности. Гигантскую свинью-копилку из Колумбии внесли в Книгу рекордов Гиннесса. Она установлена на одном из холмов. Керамическая скульптура весит почти 30 тонн, ее высота 9 метров, длина более 10. Внутри фигуры разместилась целая галерея, посвященная истории глиняных копилок. Кроме того, нос копилки является смотровой площадкой. Гости регулярно наполняют копилку деньгами. Сотрудники передают собранные средства местным приютам для бездомных животных. В завершении выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас 24 градуса, пасмурно. На этом все. В студии была Полина Кобелева. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: Игорь Орлов.
1: Прямо сейчас, друзья, вместе с вами окунемся немного в историю. Давайте разберемся. Напомню, сегодня у нас, во-первых, пятница, во-вторых, 17 июля. И никто минутку самообразования тоже не отменял. В этот день, ровно 124 года назад, друзья, появилось то самое средство, которое летом нам очень сильно помогает. И я говорю не про солнцезащитный крем, я говорю сейчас про кондиционер. Собственно, был изобретен вот первый такой самый гаджет в 1902 году в Соединенных Штатах Америки. На сегодняшний день это, наверное, незаменимая штука в летнее время, как минимум в офисе. Дома, конечно, можно ограничиться и обычным вентилятором, либо каким-нибудь ветерком, который дует холодным воздухом. Но вот в больших помещениях, где находится огромное количество человек, данная вещь при температуре 26, 27, 30, 40, 50 градусов очень сильно даже спасает. Поэтому немножко порадуемся данному факту. И, друзья, напоминаю, впереди выходные, заряжайтесь хорошим настроением, планируйте самое главное и исполняйте свои планы. Хорошо.

0: ЦДО, Юрий Трутнев, Сахалин и Курилы остаются одними из самых динамично развивающихся территорий Дальнего Востока. В Южно-Сахалинске разыскивают похитителей детского кроссового мотоцикла. Зелено-черный питбайк неизвестные украли со двора дома в переулке Водном в Большой Елане. Предполагаемые злоумышленники попали на запись камеры видеонаблюдения. По словам хозяина техники, к краже могут быть причастны двое несовершеннолетних. Заявление сахалинец уже подал в полицию. Волонтеры вернули в Японское море молодого тюленя, который проплыл почти 120 километров по реке. По словам специалистов, вероятнее всего молодая ларга увлеклась охотой на рыбу в Амурском заливе и незаметно для себя поднялась вверх по течению реки Раздольной. Возвращение в естественную среду обитания пришло для тюленя благополучно. В завершении выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас 25 градусов, пасмурно. На этом все. В студии была Полина Кобелева. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет на волне актуальных событий.

скором времени, друзья, мы вместе с вами сможем посмотреть исторический боевик. Его покажут на российских экранах. Кинокомпания Focus Features выпустила первый трейлер исторической драмы «Восставший» с Эндрю Гарфилдом. Фильм переносит зрителей в Англию 17 века, пережившую чуму и разорительные налоги ради Столетней войны. Собственно, не буду спойлерить и рассказывать о сюжете, друзья. Естественно, если вы хотите немножко с ним познакомиться, обязательно посмотрите трейлер. Собственно, в сети он уже есть. А покажут данный фильм в российских кинотеатрах 15 октября. Поэтому ожидаем и...

0: На старте. Все о спорте на радио АСТВ.
1: Друзья, итак, если вы в такую погоду планируете заниматься спортом, то делайте это в 5-6 утра, для того, чтобы, собственно, было как-то попроще и посвежее. Ну, а если вас мой совет отпугнул, просто послушайте новости спорта от Владимира Литвинова.
2: Добрый день, друзья, всем физкульт-привет. Зато в такую погоду, Игорь, хорошо сушиться, то есть сбрасывать вес. Слушайте, в этом выпуске: крупная победа и разгромное поражение с одинаковым счетом. Команды спортивной школы Олимпийского резерва Сахалин накануне завершили первый круг чемпионата юношеской футбольной лиги. Российский теннисист Андрей Рублев выжил в четвертьфинал в шведском Бостоне. Суперкомпьютер Опта оценил шансы сборных Аргентины и Испании на победу в финале чемпионата мира. Футболку Пеле с финала чемпионата мира 58 года продали почти за 5 миллионов долларов.
0: На старте.
2: Итак, команды спортивной школы Олимпийского резерва «Сахалин» накануне провели заключительные домашние матчи на финише первого круга чемпионата юношеской футбольной лиги. Соперниками наших футболистов стали сверстники из спортивной школы «Якутия». Сначала на поле стадиона «Спартак» вышли команды возрастом до 16 лет, и здесь хозяев ожидала неприятность. Якутяне, которые являются аутсайдерами и до этого из 6 матчей не выиграли ни одного, и забили при этом всего 2 мяча, на этот раз нанесли островитянам чувствительное поражение со счетом 4-1. Сахалин в группе Ю-16 в первый раз проиграл с крупным счетом и перед выездными матчами идет на 5-м месте. Команда Сахалин из 18-летних игроков по-другому отнеслась к сопернику и разгромила Якутию с таким же счетом 4-1. У хозяев сначала хет-триком отметился Кирилл Кицко, а на исходе часа игры сумасшедший гол дальним ударом забил Дилана Динаев. Одержав крупную победу, Сахалин в группе Ю-18 удерживает вторую строчку, отставая от лидера СКА Хабаровск на 1 очко. Теперь оставшиеся матчи сахалинские команды проведут на выезде. Первые встречи пройдут 23 июля в Находке с местным океаном. 16-я ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублев, вышел в четвертьфинал турнира в шведском Бостоне. В матче второго круга он с трудом одолел итальянца Андреа Пеллегрино со счетом 7-6, 6-7, 6-3. Следующим соперником Рублева станет Себастьян Баэс из Аргентины. На женском турнире в Афинах в четвертьфинал уверенно вышла наша Алина Корнеева, которая в поединке второго раунда разгромила американку Энн Ли 6-2, 6-2. За путевку в полуфинал Алина сразится с Терезой Валентовой из Чехии. Суперкомпьютер Опта оценил шансы сборных Аргентины и Испании на победу в финале текущего чемпионата мира. Согласно расчетам модели, испанская сборная имеет 56,31% вероятности завоевать титул, тогда как шансы у действующих чемпионов мира аргентинцев оцениваются 43,69%. Напомню, финал мирового первенства состоится 19 июля. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени. Игровая футболка легендарного бразильского нападающего Пеле, в которой он выступал в финале чемпионата мира 58 года, была продана на аукционе Сотбис за 4 миллиона 880 тысяч долларов. Именно в этом матче 17-летний Пеле оформил дубль и помог сборной Бразилии обыграть хозяев турнира команду Швеции со счетом 5-2, добыв со своей стороны первый в истории титул чемпионов мира. Несмотря на высокую стоимость лота, новый владелец не установил мировой рекорд. Самой дорогой футбольной футболкой в истории остается Майк Диего Марадоны, проданная в 22 году за 9 миллионов 300 тысяч долларов. В ней аргентинец сыграл четвертьфинальный матч чемпионата мира 86 года против Англии, в котором забил 2 знаменитых мяча, включая гол, вошедший в историю как рука бога. На этом о спорте у меня все. Болейте за наших, не забывайте делать зарядку и будьте, пожалуйста, здоровы.
0: На старте на радио АСТВ.

0: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также о распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. На улице Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 18 июля, на территории Сахалинской области. В Ахее-Углегорске ожидается 26 градусов, погода без осадков. В Тымовском и Смирных отметка будет равна 27 градусам с плюсом, ожидаются кратковременные дожди. В Томаре и Чехове до плюс 26, временами небольшой дождь. В Невельске-Холмске 28 градусов, небольшие осадки в виде дождя. В Северо-Курильске до плюс 18 без осадков. В Курильске 22 градуса, временами небольшой дождь. В Южно-Сахалинске завтра без существенных осадков. Ночью ожидается 19 градусов, днем плюс 28. Ветер южный от 2 до 7 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Да когда же, блин, сломается этот холодильник?
3: Да никогда, потому что ты его купил, блин, в магазине «Орбита».
4: Магазин «Орбита»!
1: Телефон 6-7.
5: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Агинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
6: Шумят все. АСТВ работает. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов.
7: Масла часто подбирают по каталогу, но спецтехника работает иначе. Под натиском нагрузок и с человеческим авось. СТО Ойл. Масло, в котором инженер – часть продукта. Решение там, где другие оставляют вас один на один. Переходи на СТО Ойл. Масло с инженерной поддержкой. tostoil.ru.
8: Пора менять все. В «Соколов» рекордный курс на ваше старое золото. 9000 рублей за каждый грамм 585-й пробы. Успейте обменять ненужное на любимое и выбрать новые украшения со скидкой до 100%. Предложение ограничено. Узнайте подробности у продавцов-консультантов в магазине «Соколов».
9: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
1: Двигай летом на АСТВ.
2: В эфире «Двигай летом» – программа для тех, кто не хочет провести лето по маршруту дом, работа и магазин. Рассказываем, куда сходить, что посмотреть, где вдохновиться и чем занять вечер. Свежая афиша острова прямо сейчас.
1: Добавим в летний календарь.
2: По-настоящему ценный подарок – это книга, которая попадет в нужные руки. Сахалинская областная детская библиотека приглашает присоединиться к акции «Подарок библиотекам Донбасса». До конца августа здесь принимают современные детские книги, энциклопедии, сказки, познавательную и художественную литературу, а также канцелярские принадлежности для творческих занятий. Кроме того, юные сахалинцы могут написать письма для сверстников со словами поддержки. Приносим интересные книги в хорошем состоянии не ранее 2020 года издания. Эти душевные истории с нашей помощью объединят читателей из разных городов. Участвуем в доброй акции «Подарок библиотекам Донбасса». Справки по телефону 8 42 42 23 27 95.
1: Лето для активных.
2: Приятно иметь такую вещь, которая несет в себе и красоту, и историю родного края. На мастер-классе «Подвеска на удачу» участники познакомятся с традициями коренных народов Сахалина, узнают значение древних орнаментов и создадут собственное украшение из натуральной кожи рыбы. Мастера научат вас, как работать с этим необычным материалом, причем легко и с вдохновением. Каждый участник сможет выбрать символы для своей работы и сделать стильный сувенир, вдохновленный культурой любимого острова. Областной краеведческий музей. Мастер-класс пройдет 22 июля, начало 12:00.
1: Так звучит лето.
2: Есть темы, которые понятны без каких-либо намеков. Одна из них – тема любви. 22 июля музей книги Чехова «Остров Сахалин» приглашает на литературно-музыкальную программу «Все начинается с любви». Берем вторую половинку и наполняемся романтикой. Гостей ждут стихи, отрывки из произведений известных авторов, музыкальные композиции о глубоких человеческих чувствах. Приходите насладиться этой теплой встречей с литературой и музыкой. Литературно-художественный музей Чехова «Остров Сахалин» 22 июля, начало в 12:00. Вот такие планы на ближайшие дни. Выбирайте свое событие, зовите друзей и не откладывайте лето на потом. С вами была программа «Двигай летом».
1: «Двигай летом» на АСТВ.

0: утро на радио АСТВ начинается так.
1: Новый актуальный термин для россиян – синдром Патриков. Это когда мужчины не вывозят завышенных требований женщин, которые постоянно видят красивую в жизни в соцсетях. То такой синдром убивает все мужское и якобы снижает тестостерон у парней.
2: Вы посмотрите, девчонки смотрят, да? А мужикам?
1: А мужики тревожатся. Поэтому, мужики, не тревожьтесь.
2: Девчонки, не смотрите.
0: По будням с 7 до 11 утра. Областное шоу. Спонсор шоу – сеть социальных магазинов «Верный». Сеть социальных магазинов «Верный». Доступные цены и верное качество. Ваш выбор «Верный». И экономный.
3: Мы снова танцуем.

0: Трек от Holiday Boy «Под стать погоде». Друзья, действительно, пожары происходят, на улице душно, но, тем не менее, это всяко лучше, чем дождь, а еще тем более снег. А какая погода нас ожидает буквально завтра, мы с вами разберемся прямо сейчас. Спонсор прогноза погоды – магазин профессионального инструмента и оборудования для автосервиса. Инструмент King Tony, Mustang, профессиональная пневматика Mighty 7, гаражное оборудование Nordberg и Mobile Service. Все в одном месте. Поркаева 61, корпус 1 и переулок Энергетиков 2А. Телефон 41-66-55. По данным сайта rp5.ru, завтра, 18 июля, на территории Сахалинской области. В Александровске, Сахалинском и также в Красногорске ожидается 25 градусов тепла. Погода без осадков. В Ногликах плюс 27, осадков не ожидается. В Поронайске до 20 градусов тепла, осадков не предвидится. В Макарове плюс 24, без осадков. В Долинске временами небольшой дождь, здесь воздух прогреется до 29 градусов. В Охотском плюс 27, погода без осадков. В Корсакове и Ваниве будет 24 градуса выше 0, без осадков. В Малокурильском и Южно-Курильске дождь, 18 градусов. В Южно-Сахалинске завтра без существенных осадков, ночью 19 градусов, днем плюс 28. Ветер южный от 2 до 7 метров в секунду.
1: Реклама. Ты опять открыл наш старый холодильник? Ты хочешь, чтобы мы опять продукты загубили? Да в магазине «Орбита» 240 моделей новых холодильников. И ты сидишь? Ну все, хватит. Ты давай, думай, решай, но новый холодильник срочно покупай.
2: Магазин «Орбита»! Е-е!
3: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
4: Пока одни торопятся с выводами, мы проверяем факты. АСТВ. 22-й канал достоверных новостей.
5: В «Матрешке» акции выходного дня с 17 по 19 июля. Черешня «Азербайджан» 719,95 за 1 килограмм. Напиток «Газ» «Корсаковский серф» в ассортименте 134,95 за 1,5 литра.
6: С «Матрешкой» выгодно всегда.
4: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23. Легенда на радио АСТВ. Реклама спонсора.
7: Сынок, а ты знаешь, какие новые школьные предметы появятся у тебя в этом году?
8: Ну, надеюсь, это будет новый крутой рюкзак, новый пенал и новые интерактивные тетрадки.
7: Тогда нам надо в «Школьник».
9: Собери детей в школу за один визит. Скидки до 70%. Подарки за покупку от 1000 рублей. Проспект Мира, 19.
10: В «Школьнике» все классно и точка!

0: Ну и, как всегда, друзья, полезная информация о том, что происходит в городе Южно-Сахалинске. Напоминаем водителям областного центра. На улице Чехова для проезда автотранспорта закрыт участок от улицы Буюклы до улицы Асахикава. Ограничения продлятся ориентировочно до 15 августа. Следующий этап – перекрытие участка от улицы Асахикава до улицы Поповича. Просим автомобилистов учитывать данную информацию и заранее планировать свой маршрут, соблюдать правила дорожного движения, слушайте радио СТВ. Всем отличной пятницы.
1: Реклама спонсора.
2: Привет, мам! Я столько обновок на лето накупила! Самые трендовые! Но они из таких нежных тканей! Я боюсь их в стиральную машину класть!
3: Это мне что, руками стирать, что ли?
4: Когда ты уже запомнишь, что одежду из деликатных тканей можно и даже нужно сдавать в химчистку? Так она не деформируется и будет как новая. Или стирай руками.
2: Ну, мам!
4: Не мамкой, а запоминай адрес. Химчистка Ариэль, дом быта, второй этаж. ТЦ Рояль, цокольный этаж. Телефон 72 63 07.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: Я позвоню внезапно, твои слова как залпом. Прости, малышка, но я не вернусь к тебе обратно. Тебя давно

0: Сахалинское время 15:00.
1: Новости на радио АСТВ.
0: С актуальным выпуском новостей в студии радио АСТВ Полина Кобелева.
2: Добрый день. Спонсор выпуска новостей – клиника «Золотая линия» совместно с партнерами семейной клиникой номер 1 и РЖД «Медицина» организует приезд Марьяны Обрецовой, ведущего хирурга-колопроктолога из Москвы. Лечение деликатной проблемы, зоны, лазером, также все виды оперативного лечения. «Золотая линия», Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27-97-97. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. На Сахалине начали принимать заявления на получение разрешений на охоту на пернатую дичь в предстоящем сезоне. Губернатор обсудил развитие сахалинского филиала Тихоокеанского медуниверситета. Сахалинцам напомнили правила безопасности на воде. На Сахалине начали принимать заявления на получение разрешений на охоту на пернатую дичь в предстоящем сезоне. Прием документов стартовал 17 июля через портал госуслуги, МФЦ и отделение сахалинских лесничеств. Охота будет открываться поэтапно в зависимости от вида птицы с августа по сентябрь. Для каждого вида также установлены свои суточные нормы добычи. Подробные сроки, ограничения и правила опубликованы на официальном сайте агентства лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области. После окончания сезона охотникам необходимо в течение 20 дней сдать разрешение с заполненными сведениями о добыче. Итоги года работы и дальнейшие планы Южно-Сахалинского филиала Тихоокеанского медицинского университета обсудил губернатор Валерий Лимаренко и исполняющий обязанности ректора Кирилл Стегний. Так, все 28 студентов из первого набора успешно перешли на второй курс. Они осваивают программу «Лечебное дело». После 6-летнего курса врачи общей практики смогут пройти ординатуру и получить узкую специализацию. В этом году в сахалинский филиал планировали принять 50 первокурсников, но интерес абитуриентов оказался значительно выше. Губернатор подчеркнул, при необходимости набор должны расширить. Студентам, которым не хватит баллов для поступления на бюджет, половину стоимости первого года обучения компенсируют из областной казны. Областное агентство по делам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности напоминает о правилах безопасности на воде. Так, нельзя купаться в необорудованных местах. Здесь могут присутствовать скрытые опасности – ямы, сильное течение, острые камни или коряги. На официальных пляжах не следует заплывать за буйки, которые обозначают безопасную зону. Дальше может быть глубоко, начаться сильное течение или проходить маршрут водного транспорта. С особым вниманием на отдыхе нужно следить за детьми. Оставлять ребенка без присмотра нельзя, даже если он умеет плавать. Шторм, сильный ветер или резкое похолодание – повод отказаться от купания. Единый номер вызова экстренных служб – 112. В Углегорске официально открылся пляжный сезон. Сертификат «Синий флаг», который подтверждает соответствие всем требованиям безопасности и качества, получил пляж «Солнечный берег». Для отдыхающих оборудовали лежаки, зонты и кабинки для переодевания, а за безопасностью следят спасатели. Пляж открыт ежедневно с 10 утра до 8 вечера. Ученые в Конго обнаружили новый вид обезьяны, ранее неизвестной науке. Он получил название ликвия. Приматы весом около 7 килограмм отличаются черной шерстью, розово-оранжевой окраской вокруг рта и низким ревущим голосом. В завершении выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас 25 градусов, облачно. На этом все. В студии была Полина Кобелева. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет. Все так же в курсе. Все так же в эфире.

0: Игорь Орлов.
1: Давайте, друзья, немного поговорим про гаджеты. И, кстати, это вот тот самый редкий случай, когда идея проекта появилась, собственно, вследствие, так сказать, опыта основателя компании. Что случилось? Ну, получается, из-за недуга, собственно, тот самый недуг не привел владельца компании к печальным последствиям, и после этого появилась данная идея. А что за идея, прямо сейчас расскажу. Стартап Vital Signals представил умное кольцо Signal Ring, которое, по словам разработчиков, способно измерять артериальное давление с точностью классической манжеты. При этом устройству не требуется первоначальная или какая-то регулярная калибровка с помощью тонометра, либо каких-то других средств. Это отличает новинку от большинства существующих гаджетов, да, которые как раз-таки для этого предназначены. Заявления о революционных измерителях давления в компактных гаджетах звучат абсолютно регулярно, но редко подкрепляются чем-то серьезным. В данном случае Signal Ring ситуация отличается. Устройство посвятило большой материал авторитетное издание Bloomberg. Я думаю, многие о нем слышали. Так вот, компания уже открыла предзаказы на Signal Ring по цене в районе 32 тысяч рублей. Первые поставки запланированы уже на октябрь. Устройство ориентировано прежде всего на людей, ну, как вы понимаете, с диагностированной гипертонией или повышенным риском ее развития. Помимо показателей давления, кольцо отслеживает пульс, а также предлагает базовые функции мониторинга сна, в общем и целом, что дают любые другие вот эти умные кольца. Друзья, ну, будем считать, точнее, будем надеяться, что это кольцо действительно поможет многим людям, потому что, к сожалению, данный недуг, он нередкий, встречается довольно часто, и, возможно, данное колечко сможет многим людям упростить жизнь. С этой информацией мы двигаемся только вперед, наша пятница продолжается, слушаем музыку, Баиндия, Икчо, Мод, Шаде, поехали!

0: Очень позитивная музыкальная композиция в исполнении Ершова и Каграманова. Заплетает, друзья. Ну, а сейчас давайте поговорим немного о погоде на завтра. Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 18 июля, на территории Сахалинской области. В Ахее в Углегорске осадков не ожидается. В среднем температура воздуха составит 26 градусов. В Тымовском и Смирных плюс 27, кратковременные дожди. В Тамаре и Чехове 26 градусов, временами небольшой дождь. В Невельске и Холмске воздух прогреется до плюс 28. Небольшие осадки в виде дождя. В Северокурильске до плюс 18 без осадков. В Курильске временами небольшой дождь, будет 22 градуса. В Южно-Сахалинске завтра без существенных осадков. Ночью 19 градусов, днем плюс 28. Ветер южный от 2 до 7 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Магазин «Орбита» не допустит, чтобы сахалинцы на себе испытали ужас. Ужас холодной воды. В продаже имеется 200 моделей водонагревателей.
1: Горячая вода? Это хорошо.
3: Магазин «Орбита»!
2: Телефон 6-7.
4: На Сахалине и Курилах ежегодно создаются комфортные условия для жителей и гостей Сахалинской области. Преображаются скверы, благоустраиваются дворы, появляются новые детские площадки и зоны отдыха. В силах каждого из нас приумножать и сохранять сделанное руками людей, ответственных за благоустройство. К сожалению, не все умеют ценить чужой труд, а новые современные объекты не дают покоя вандалам. Они ломают архитектурные элементы и остановочные комплексы. Рисуют на фасадах и вытаптывают газоны. Для многих из них такое поведение – своеобразное искусство. Но вандализм не искусство, а уголовное преступление, предусматривающее до 3 лет лишения свободы. Останови вандализм. Позвони в полицию.
2: Бизнесу нужен транспорт. «Авторенто» предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач на день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. «Авторенто», когда машина нужна для дела. 399-111. 399-111.
5: АСТВ всегда в твоем мобильном. Качай бесплатно в Google Play и App Store. Актуальные новости, лучшая музыка и подробная картина дня круглосуточно в онлайн-формате. Слушай, читай, смотри АСТВ. Сахалин – это мы.
2: Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Свидетельство о регистрации СМИ ЛТУ 27.00709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: Странно, когда ты сходишь с ума, с ума, с ума, с ума. У меня появляется чувство вины.

0: Другие новости.
1: Ну что, друзья, давайте расслабимся вместе с вами в рамках программы «Другие новости». Анна Гладырь расскажет подробнее.
2: А тут не расслабляться надо. Тут сюжет похлеще, чем в каком-нибудь голливудском блокбастере. Это как минимум Netflix'у надо забирать.
1: Но мы же не будем в этом участвовать. Мы послушаем.
2: Мы да.
1: Вот именно.
2: Ну, сюжет действительно, там смешалось все. Политика, технологии и даже лудомания. Почти как вот в каком-нибудь фильме. Вот представьте себе, есть телесуфлер, ну это вот подсказочки, да, которые бегут онлайн-текст. Собственно, текст выступления не абы кого, а президента США. И ставки у букмекеров. Как вы думаете, как это все связано? А это связано. Будем все подробности раскрывать в выпуске других новостей. Наш спонсор – клиника эстетической стоматологии «Август». Высокотехнологичное лечение под микроскопом, протезирование, надежная имплантация, современное отбеливание и установка брекетов. Обретите уверенность и красоту. Телефон 32 11 12. Стоматологическая клиника «Август». Эстетика вашей улыбки. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Другие новости.
2: Главным героем этой истории, которая сейчас невероятно вирусится в соцсетях, стал Габриэль Перес. Это оператор Дональда Трампа, небезызвестного нам, который управлял телесуфлером на публичных выступлениях президента США. Соответственно, у парня был доступ к тексту заранее, и он придумал, скажем так, предприимчивую схему. Делал ставки на то, произнесет ли президент в речи определенные слова. Какой хитрец. И за 3 месяца он успел поставить на исход более чем 12 выступлений и выигрывал так стабильно, что это уже на удачу было не похоже, а было похоже на точный прогноз. Иногда ставки даже приходилось отменять. Если президент США вдруг отходил от сценария, импровизировал, то прогноз, соответственно, рушился.
1: Я правильно понимаю, вот этот самый оператор Габриэль просто заранее видел подготовленный текст и на этом спекулировал, соответственно, в тотализаторе.
2: Да, делал ставки, да. Ну, удача, как известно, любит скромность, а тут скромности явно не хватило, потому что этот предприимчивый оператор выиграл в общей сложности $100,000 за 12 выступлений.
1: Это всего лишь-то.
2: Ну что, быстро зато. Он каждый день выступает. Букмекеры в какой-то момент заметили эту подозрительно высокую серию выигрышей и начали раскапывать. И схема вскрылась, и последствия тоже себя не заставили ждать. Трамп отправил оператора в неоплачиваемый отпуск и назвал ситуацию позором. Вот и получается, инсайдерская информация штука, конечно, мощная, но в этом случае она сработала против самого инсайдера. Мораль проста, даже если знаешь текст наперед, не факт, что сможешь угадать, как все обернется.
1: Эх, Габриэль, Габриэль, не додумался, что есть у него друзья, подруги, через которых можно было все это оформлять.
2: Ну, знаешь, захотят докопаться, докопаются. На этом все. Спонсор выпуска — клиника эстетической стоматологии «Август». Телефон для записи 32 11 12.

0: Немножко вместе с вами помечтали с коллективом TJC. Сейчас двигаемся далее, поговорим немного о погоде. Спонсор прогноза – магазин профессионального инструмента и оборудования для автосервиса. Инструмент Кингтони, Мастак, профессиональная пневматика Mighty 7, гаражное оборудование Nordberg и Mobil Service. Все в одном месте. Пуркаева 61, корпус 1 и переулок Энергетиков 2А. Телефон 41-66-55. По данным сайта rp5.ru, завтра, 18 июля, на территории Сахалинской области. В Александровске-Сахалинском и в Красногорске ожидается 25 градусов, погода без осадков. В Ногликах будет 27 градусов выше 0. Осадков не ожидается, в Поронайске до плюс 20, без осадков. Далее у нас в Макарове 24 градуса, осадков не предвидится. В Долинске временами небольшой дождь, здесь воздух прогреется до 29 градусов. В Охотском плюс 27 без осадков. В Корсакове и Ваниве отметка будет равна 24 градусам, осадков не ожидается. В Малокурильском и Южно-Курильске до плюс 18 будет идти дождь. В Южно-Сахалинске завтра без существенных осадков, ночью 19 градусов, днем плюс 28. Ветер южный от 2 до 7 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Ой, всю ночь не спал. Мучился. Жарко, душно. С ума сходил.
3: Так у тебя ж вся семья мучится. Бабушка, дедушка.
4: А в это время в магазине «Орбита» так много хороших кондиционеров, и ты сидишь?
3: Ну все, хватит. Ты давай думай, решай, но семью без кондиционера не оставляй.
4: Магазин «Орбита». Жизнь только начинается.
5: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
6: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
7: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
8: Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49-16-23.
9: Красота не требует жертв. Она требует профессионализма. Проф-65 – качественное оборудование для визажистов, бровистов и косметологов. Более 10 лет на рынке. Звоните 25 50 25.
10: Ювелирный бренд «Соколов» дарит подарки. С 13 по 17 июля – клиентские дни. Гостей ждут суперскидки и подарки во всех магазинах Сахалинской области и в Южном на Ленина 180, даже без покупки. «Соколов» – и ты сияешь. Количество призов ограничено. Подробности у консультантов.
8: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.
11: Простишь меня за все или в одежде? Тихо плакать.

0: Отправляемся в музыкальное путешествие во времени. В программе только топовые хиты из разных эпох и разных стран.
1: Чартовый метроном.
0: С Владимиром Литвиновым.
2: Друзья, всем большой привет! В рамках программы «Чартовый метроном» вместе с вами совершу погружение в музыкальные пучины хит-парада за последние 50 лет. У нас будут песни из каждого десятилетия, которые входили в тот или иной чарт именно в этот день, 17 июля. Ну и надеюсь, что волна приятной ностальгии вам будет обеспечена, и сейчас стартуем. Наш обзор начинаем от 1979 года, и для начала заглянем в главный американский хит-парад Billboard Hot 100. В этот день главную тройку в нем замыкала королева первой волны диско Донна Саммер с суперхитом, который вам всем прекрасно знаком. Называется он «Hot Stuff».

Ну вот 47 лет назад можно смело называть расцветом стиля диско, но при записи «Домина Саммер» захотела выйти за рамки привычного танцевального жанра и добавить в свое творчество энергию рока. Ну вот, в общем-то, это сработало. Сделала песню мощным боевиком. Основная идея песни «Hot Stuff» понятна без особых объяснений. Достаточно лишь сказать, что название композиции можно трактовать как «горячая штучка». Ну, а текст идет от героини, которая не желает проводить вечер в одиночестве. Трек вышел синглом в апреле, а летом на 3 недели к ряду оставался в билборде под номером 1. Уже в следующем, в 80-м году, Hot Stuff удостоилась награды Грэмми в удивительной совершенно номинации «Лучшее женское вокальное исполнение в стиле рок». Вот такая диско-песня у нас получилась. Hot Stuff закрепила за певицей статус музыкальной иконы, до сих пор считается классикой эпохи диско. Ну а теперь давайте перейдем к следующей песне в нашем путешествии на музыкальной машине времени. 1987 год, чарт Великобритании, и 17 июля 17 место здесь занимала уникальная баллада Билли Айдола «Sweet 16».

Друзья, ну вот знаете, уникальна эта вещь потому, что Билли Айдол, ну, ярчайший представитель британского панк-рока, а вот такая лирическая вещь, как Sweet Sixteen, не вяжется с его энергетикой. А еще песня Sweet Sixteen основана на реальной истории латвийского эмигранта Эдварда Линдскалнина, который в одиночку построил коралловый замок во Флориде в память о своей возлюбленной. Эдвард в Латвии собирался жениться на девушке по имени Агнес Куфст, которую называл, кстати, Sweet Sixteen. Однако накануне свадьбы 16-летняя невеста отменила помолвку, сбежав из-под венца к преуспевающему доктору. С разбитым сердцем Эдвард в 20-х годах уехал в США, поселился во Флориде, купил там участок земли, ну и в течение многих лет он в одиночку, без механизмов, возводил массивный коралловый замок из известняка. Своей работой он пытался выразить вечную любовь, вернуть постоянную потерянную невесту, кстати, которая так и не приехала. Билли Айдол узнал об этой истории после просмотра телепередачи и впечатлен написал балладу близкой по стилистике, ну, наверное, все-таки к стилю кантри. Однако, по признанию музыканта, она стала его личным эмоциональным посланием его тогдашней девушке Перри Листер. Сингл «Sweet Sixteen», на мой взгляд, тогда недооценили. До вершин хит-парадов он не добрался. В британском чарте его пиком стало 17 место, где он и находился 39 лет назад. Ну, давайте послушаем уже что-нибудь наше исконное. Для этого переносимся в 95-й год. В этот день в отечественном хит-параде «Звуковая дорожка» московского комсомольца 8-я позиция принадлежала группе «Божья коровка» с нетленкой «Гранитный камушек».

Друзья, ну вот этот хит, пожалуй, можно точно заносить в топ-10 самых народных в российской музыке постсоветского времени. В 95-м вся страна видела клип, где очкарик в красном пиджаке в черный горох призывал «Не ходи к нему на встречу, не ходи». Зовут его Владимир Валенко. Он утверждает, что выучил эту простую дворовую песню на 4 аккорда еще в пионерском лагере в 70-х. А на пластинке, кстати, было указано, что слова песни народные. Но есть целая куча версий происхождения текста. Одна из самых невероятных является, что автором песни «Ленивод из Якутии». Интересная версия. Сам же Валенко говорит, что когда был студентом факультета теории музыки в музыкальном училище имени Октябрьской революции, решил заняться собирательством русских народных песен и обнаружил, что знакомую ему песню про гранитный камушек практически существует во всех районах Подмосковья и России в целом. Он сохранил метафору про каменное сердце, придумал при этом собственный общеизвестный вариант текста. Ну а вот с музыкой тут все просто и понятно, думаю, тем, кто знает прекрасно современную музыку, да и прошлого века. Мелодию просто сперли с всемирного хита Криса Ри «Road to Hell». И я вот никогда не поверю, что это не так. Продолжим нашу ретроспективу, перескочим в 2006. 17 июля в хитовом топе нашего родного радио СТВ на 6-й строчке блистала француженка Милен Фармер с песней «Уж простить меня за мой французский «L'amour n'est rien».

Вот как ни странно, да, эта песня стала самой веселенькой на альбоме Милен Фарбер «Avant que l'ombre». Текст треку с названием «Любовь, ничто» певица, как обычно, написала сама, смешала слова в тексте темы любви, секса и политики. Ну и отдельно, товарищи, стоит сказать о клипе. Он прост, но производит впечатление. А все потому, что певица просто устроила на экране настоящий стриптиз, показав, что в 44 года можно выглядеть весьма соблазнительно. Но при этом сделала все так, что видео было возможно показывать на телеканалах. Как сказал кто-то из моих знакомых, видео на эту песню, ну, очень приятное. У Милен Фармер «L'amour n'a rien» в самой Франции была весьма успешная, но благодаря клипу именно в России и странах Восточной Европы она приобрела статус абсолютного хита. А теперь же следуем дальше по маршруту, заданному в чартовом метрономе. Отправляемся в 2015 год. В этот день во всероссийском топ-хит-радиочарте на 10-ю ступень забрался Леонид Агутин с шлягером «Мир зеленого цвета».

Прекрасный летний хит – это фирменное блюдо от Леонида Агутина с традиционными латиноамериканскими мотивами. Ну, сколько их уже в его творчестве. Но мир зеленого цвета, знаете, особенный. Послушайте внимательно текст. В нем есть довольно глубокие философские мысли. Это уже не просто хоп-хей-ла-ла-лей. Кстати, Леонид Николаевича с прошедшим днем рождения вчера маэстро исполнилось 58. Ну, а нам пришла пора закругляться. Вернемся в наш 2026-й. Заглянем в хит-парад к нашим соседям-японцам. У них в национальном чарте Apple Music властвуют представители стиля J-pop. Одни из них – Boys Band с названием Milk. Трек этого квинтета с названием «Бакурецу Айшитеру» в «Стране восходящего солнца» на этой неделе оккупировал 5-е место. Ну, ничего особенного на самом деле. Бодренько по-мальчуковому и на японском. В общем, все, что так нравится современным тинейджерам. На этом позвольте откланяться. Всего вам доброго и помните, какие времена, такие песни. Пока!

0: Мы на островах уже 16 часов ровно, пора узнать о главных событиях к этой минуте.
1: Новости на радио АСТВ.
0: У микрофона Полина Кобелева, добрый день.
2: Добрый день. Спонсор выпуска новостей Центр мужского здоровья «Модус Вивенди» приглашает мужчин пройти комплексное диагностическое обследование мочеполовой и репродуктивной систем. По полису ОМС бесплатно. Работает клинико-диагностическая лаборатория и кабинет денсентиметрии. «Модус Вивенди» быстро, качественно, конфиденциально. Не откладывайте важное. Запись по телефонам 300-118-300-119. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Нарушение правил проведения земляных работ зафиксировали в Южно-Сахалинске. Георгий Карлов обсудил с руководством сахалинской полиции вопросы безопасности жителей. Житель Курильска получил срок за поддельную медсправку. Сотрудники административно-технического управления Южно-Сахалинска зафиксировали нарушение правил проведения земляных работ напротив Дома детского творчества на Компроспекте. Строители складировали материалы прямо на газоне. Вместо сплошного ограждения, которое требуется по нормам безопасности, была натянута лишь сигнальная лента. Кроме того, отсутствует паспорт объекта. За это подрядчику назначен штраф в размере 50 тысяч рублей. В рамках региональной недели депутат Госдумы Георгий Карлов провел рабочую встречу с начальником УМВД России по Сахалинской области Владимиром Арбузовым. Стороны обсудили актуальные вопросы, которые были в сфере особого внимания депутатского корпуса Госдумы 9-го созыва. Один из них – борьба с кибермошенничеством. Для этих целей принят уже целый пакет законопроектов. В частности, введены такие механизмы, как добровольный самозапрет, а также период охлаждения при выдаче кредитов. В случае, если мобильный оператор или банк не выполнит весь утвержденный законом комплекс мер безопасности, они должны вернуть деньги обманутому клиенту. Второй темой стало ужесточение миграционного законодательства. Георгий Карлов напомнил, что за 2 года приняты законы, направленные в первую очередь на ужесточение контроля, борьбу с нелегальной миграцией и повышение требований к иностранным гражданам. Кроме того, были значительно расширены полномочия полиции. Георгий Карлов подчеркнул, что для совершенствования созданных законодательных механизмов необходима обратная связь и оценка правоприменительной практики. Общение с правоохранителями по вопросам повышения уровня безопасности граждан станет регулярным. На Курилах мужчина попытался получить водительские права по поддельному медицинскому заключению. За фальшивый документ он заплатил 30 тысяч рублей через интернет, затем предъявил его в автошколе и позже в госавтоинспекции перед экзаменом. Однако справка не прошла проверку. Суд назначил жителю Курильска 6 месяцев ограничения свободы. В этот период ему запрещено менять место жительства без согласия инспекции и выезжать за пределы Курильского района. В музее книги Чехова открылась выставка «Рыбье дело», которая продлится до 6 сентября. Экспозиция рассказывает о рыболовстве не только как о промысле, но и как о важной части жизни сахалинцев. Посетители увидят архивные документы, фотографии, музейные экспонаты и личные истории жителей острова. Проект подготовили совместно музей и библиотека, представители рыбной отрасли и сахалинцы, а дополнил его фотоконкурс, посвященный рыбалке. Световой меч Люка Скайуокера из «Звездных войн» ушел с молотка за практически 4 миллиона долларов. Лот изначально выставлялся с оценкой в миллион, но цена выросла почти в 4 раза. Теперь это новый мировой рекорд для реквизита из «Звездных войн». В завершении выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас облачно, 25 градусов. На этом все. В студии была Полина Кобелева. До встречи в эфире.
1: 20-е соревнования на Кубок губернатора Сахалинской области. Золотая подкова Сахалина. Это захватывающие дерби, конкур и любимые всеми скачки на пони. 29 жокеев со всего острова. Дистанции от 1200 до 2400 метров. А также развлекательная программа. Почувствуйте силу и грацию конного спорта. 25 июля. Анивский район. Село Огоньки. Начало в 11:00. Вход свободный.
3: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: Денис Федосеев.
1: Не знаю, кто куда, кто ко дну, а я к новой смене. Сегодня пятница, и у меня впервые такой опыт за много-много лет. Потому что обычно вторник-четверг, но вчера был большой футбол, и вчера я смотрел своими глазами за прекрасной победой команды Ю-18 спортивной школы «Сахалин», которая принимала ребят из школьной футбольной команды «Якутия». Так вот, там вообще целая история. Дело в том, что наш игрок Кирилл Кицко, который отметился хет-триком, для тех, кто не знает, хет-трик — это три гола в одном матче, он забил все три гола абсолютно разными бутсами. После первого гола свои порвались, далее те, которые по размеру, ну, плюс-минус, но еще не совсем подходят. А чтобы доиграть тайм, он в них забивает второй гол. В перерыве он переобувается в бутсы нормального размера и уже в третьих бутсах забивает еще и третий гол. Шутка про то, что нужно было искать четвертые бутсы, она, конечно же, завирусилась, но все-таки у нас был красавец гол от Дилана Динаева, который метров 40 запустил настоящую пушку в ворота Якутии. Итог 4-1 в нашу пользу. И далее будем болеть за наши команды в Дальневосточной русской футбольной лиге. Теперь уже на трансляциях, потому что все остальные матчи выездные. Первый круг завершен, и у нас хорошие результаты. А какие у вас планы? Планы на завтра, как у Тима?

Радио АСТВ. Первое областное. Александровск-Сахалинский. 105.5 FM.

0: Это «Ритм на волне» радио СТВ. А у нас информация о погоде на завтра. Спонсор прогноза — салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» — вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395. Работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра в Ахе без осадков и плюс 26. Тымовская, Смирных — кратковременный дождь. Тымовская — 27, Смирных — 26 с плюсом. В Углегорске — плюс 25 и без осадков. Тамари, Чехов — временами небольшой дождь и плюс 26 градусов. Хомск и Невельск — временами небольшой дождь. В Невельске — 28, в Хомске — 27 с плюсом. В Северокурильске — без осадков и до плюс 18. В Курильске — 22 градуса, временами небольшой дождь. В Южно-Сахалинске без существенных осадков, ночью 17-19 градусов, днем 26-28. Ветер южный от 2 до 7 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Две подружки обсуждают очередной отпуск.
3: А что ты везешь родственникам в подарок?

Все всегда ждут хорошую погоду. Ну, давайте. По температуре очень даже хорошо. Про завтра говорю, а сейчас напомню, что спонсор прогноза погоды — магазин аккумуляторной техники «Литиум». Greenworks, Works, Cress. Большой выбор аккумуляторного инструмента для дома и сада. Газонокосилки, снегоуборочная техника, мойки высокого давления, шуруповерты, пилы и многое другое. Еланский проезд 20.

0: 9, телефон 305-005. По данным сайта rp5.ru, завтра в Александровске-Сахалинском, Ногликах, Поронайске, Красногорске и Макарове без осадков. Дневная температура. Александровск-Сахалинский плюс 25, Ноглики плюс 27, Поронайский до плюс 20, Красногорск 25, Макаров 24 градуса. В Долинске временами небольшой дождь и плюс 29. В Охотском без осадков до 27 тепла. Корсаков-Анива без осадков плюс 24. В Малокурильском дождь 18. В Южно-Курильске дождь и плюс 17 градусов. В Южно-Сахалинске без существенных осадков. Ночью плюс 17, плюс 19. Днем потепление до 26-28 градусов. Ветер южный 2-7 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собаками, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 32 22 26 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
3: Настала пора действовать с магазинами «100 дел». Электроинструменты для тех, кто ценит результат. Оборудование для тех, кто строит будущее. Садовая техника для тех, кто ценит порядок во всем. Профессионал не ждет идеальных условий. Он их создает. «100 дел». Территория мастеров. Железнодорожная, 37.
4: Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия. И все это в степени, равной количеству пассажиров. Все понятно?
5: Сложно!
4: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
6: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
7: Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое.
8: Быть в курсе последних событий просто, как дважды два. АСТВ. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов.
9: Южно-Сахалинск снова в движении.
6: 18 июля.

0: Твердо рожден двигаться без возрастных ограничений.
1: Информационный партнер медиахолдинг АСТВ.
2: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49-16-23. Легенда на радио АСТВ.
3: Реклама спонсора.
4: Сынок, а ты знаешь, какие новые школьные предметы появятся у тебя в этом году?
5: Ну, надеюсь, это будет новый крутой рюкзак, новый пенал и новые интерактивные тетрадки.
4: Тогда нам надо в «Школьник».
6: Собери детей в школу за один визит. Скидки до 70%. Подарки за покупку от 1000 рублей. Проспект Мира, 19. В «Школьнике» все классно и точка!

0: Денис Федосеев.
1: Ну что, хорошую погоду на выходные заказывали? Пожалуйста! Ну, с температурой точно никто не поспорит, что все хорошо. Ну, разве что Курильские острова там чуть попрохладнее. Но 29, 28, 27. Ну, у кого-то местами временами небольшой дождь. Но я думаю, что это только на пользу. А сам тоже могу похвастаться. Я в среду отхватил природы сахалинской, заночевал на берегу моря, сгорел, ну, не сильно. В общем, получил впечатление ультрафиолет. Был покусан, соответственно, всеми насекомыми, от которых обязательно берегитесь, а есть специальные спреи, спиральки, что там только не придумаешь. Ну, в общем, я уже ощутил, вкусил настоящее лето сахалинское. Чего и вам желаю, вам и карты в руки.

0: Лето на АСТВ.
1: Ночь, дождь и тело на тело. Это мне нравится больше, чем оголтелая зима. И ты все гонишь, гонишь. Лучше сведи нас с ума. Это запомнится точно, чем эта пресная весна, в которой тонешь, тонешь.

0: Ну вот и пора пройти в новый час, тем более, что у кого-то и рабочий день заканчивается. 17.00 на Сахалине и Курилах.
1: Новости на радио АСТВ.
0: С выпуском новостей Полина Кобелева. Добрый вечер.
2: Добрый вечер. Спонсор выпуска новостей – клиника «Золотая линия» совместно с партнерами семейной клиникой номер 1 и РЖД «Медицина» организует приезд Марьяны Абрицовой, ведущего хирурга колопроктолога из Москвы. Лечение деликатной проблемы лазером, также все виды оперативного лечения. «Золотая линия», Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27-97-97. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. На Сахалине формируют территориальный отряд «БАРС». Сахалинцам напоминают правила безопасности на воде. Георгий Карлов обсудил с руководством Сахалинской полиции вопросы безопасности жителей. В Сахалинской области обсудили формирование территориального отряда «БАРС». Он станет еще одним элементом комплексной работы по укреплению безопасности региона. В состав войдут жители Сахалинской области, заключившие контракт о пребывании в мобилизационном резерве. Во время специальных сборов за резервистами сохранятся рабочие места, средний заработок и предусмотренные законодательством социальные гарантии. Как отметили в областном правительстве, работа по созданию таких подразделений ведется в различных субъектах Российской Федерации. Областное агентство по делам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности напоминает о правилах безопасности на воде. Так, нельзя купаться в необорудованных местах. Здесь могут присутствовать скрытые опасности, ямы, сильное течение, острые камни или коряги. На официальных пляжах не следует заплывать за буйки, которые обозначают безопасную зону. Дальше может быть глубоко, начаться сильное течение или проходить маршрут водного транспорта. С особым вниманием на отдыхе нужно следить за детьми. Оставлять ребенка без присмотра нельзя, даже если он умеет плавать. Шторм, сильный ветер или резкое похолодание – повод отказаться от купания. Единый номер вызова экстренных служб – 112. В рамках региональной недели депутат Госдумы Георгий Карлов провел рабочую встречу с начальником ОМВД России по Сахалинской области Владимиром Арбузовым. Стороны обсудили актуальные вопросы, которые были в сфере особого внимания депутатского корпуса Госдумы 9-го созыва. Один из них – борьба с кибермошенничеством. Для этих целей принят уже целый пакет законопроектов. В частности, введены такие механизмы, как добровольный самозапрет, а также период охлаждения при выдаче кредитов. В случае, если мобильный оператор или банк не выполнят весь утвержденный законом комплекс мер безопасности, они должны вернуть деньги обманутому клиенту. Второй темой стало ужесточение миграционного законодательства. Георгий Карлов напомнил, что за 2 года приняты законы, направленные в первую очередь на ужесточение контроля, борьбу с нелегальной миграцией и повышение требований к иностранным гражданам. Кроме того, были значительно расширены полномочия полиции. Георгий Карлов подчеркнул, что для совершенствования созданных законодательных механизмов необходима обратная связь и оценка правоприменительной практики. Общение с правоохранителями по вопросам повышения уровня безопасности граждан станет регулярным. На Сахалине в несколько раз вырос спрос на поездки в страны Азии. Как сообщает пресс-служба регионального отделения Банка России, по сравнению с прошлым годом в этом направлении продано примерно на треть путевок больше. Остальные туроператоры связывают это с открытием новых направлений в Китай и Вьетнам, а также запуском прямых рейсов из Южно-Сахалинска в Шанхай. В США мужчина украл из зоомагазина котенка и вместе с ним отправился грабить банк. Преступник попросил одного из сотрудников подержать питомца, а затем передал кассиру записку с требованием денег. Однако план провалился. Горе-грабителя задержала полиция. Котенка вернули в зоомагазин. В сети же шутят, что именно он был единственным здравомышленным участником этой неудавшейся операции. И в завершении выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас облачно, 25 градусов. На этом все. В студии была Полина Кобелева. До встречи в эфире.
3: Вам позвонили из банка и сказали, что ваш счет взломали и все деньги нужно срочно перевести на другой безопасный счет? Не верьте, это мошенники. Если звонят с незнакомого номера и говорят, что поступила заявка на смену номера телефона личного кабинета, это еще одна мошенническая схема. Обменять накопленный кэшбэк на рубли – третья уловка злоумышленников. Мошенники пытаются обманным способом узнать ваши личные данные и заполучить СМС-код от банка. Они могут действовать через электронную почту, совершать звонки по различным мессенджерам. Помните, настоящий сотрудник банка никогда не будет действовать таким образом. Не переходите по ссылкам, не перезванивайте на незнакомые номера.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

Ну что, Сахалин, лови волну уличной культуры. В Южно-Сахалинске совсем скоро стартует региональный этап международной премии «Кардо». А дело в том, что 18 июля, а это уже завтра, скейт-парк «Цунами» превратится в центр притяжения для лучших рейдеров, танцоров и художников. Сильнейших выберут в направлениях хип-хоп, брейкинг, граффити, диджеинг, скейтбординг, трюковой самокат. Проект реализуется при поддержке президентской платформы «Россия – страна возможностей» и ежегодно собирает участников из более чем 140 стран. Победители представят Сахалинскую область на гранд-финале во Владивостоке. Если тебе больше 14 лет, регистрируйся на сайте cardoawards.com или просто приходи поддержать своих. Показывает свой стиль на «Кардо». Скейт-парк «Цунами», напомню, на Горького 23. Начало в 14 часов, это все уже завтра. Вход для всех свободный, без возрастных ограничений. Информационный партнер «Медиахолдинг АСТВ».

0: Интершум. Интершум на радио АСТВ.
1: Спонсор программы «Интершум» – Сбербанк. Итак, интересные, веселые, развлекательные новости. Поехали. Флаг СССР побывал на Луне. Об этом даже не каждый знает. Так вот, этот флаг в 69-м году был там. И теперь он у кого-то за большие-большие деньги. Большие деньги – это 6,2 миллиона рублей. Вся предыстория. Космонавт Басс Олдрин лично взял его в полет на Аполлоне-11 как дипломатический жест. Миниатюрное полотно размером 10 на 15 сантиметров ушло с молотка Сотбис, и 80 тысяч долларов тот выложил. Теперь в частной коллекции имеет наш флаг, который был на Луне. А следующее событие. Не знаю, будем праздновать, нет, или праздников и так хватает. Губки Бобу с ракет. Как вычислили, временное водительское удостоверение персонажа, которое засвечено где-то в одном из выпусков. Там написано, что июль 1986 год. Прибавляем, отнимаем, высчитываем, все. Квадратные штаны, круглая дата, 40 лет, Губка Боб, привет. Ну и, наконец, чем радует сайт astv.ru, там тоже прекрасные новости. И, например, самое актуальное и сердцу приятное. Три пары обуви и гол 40 метров. Как юные сахалинские футболисты разгромили соперников. UFL DV. Вчера были домашние матчи. И вот в возрастной группе U18 наш игрок Кирилл Кицков реализовал три гола. Это хет-трик называется, для тех, кто в курсе. И, в общем, все три гола в разных парах обуви. Все почему? Потому что он забил сначала в своих родных, но они рассыпались. Ну, бывает такое. Подобрали ему, чтобы доиграть хотя бы до конца тайма, другие, который не по размеру, он в них бегал-бегал, раз, и второй гол забил. А после перерыва переобулся уже в более-менее подходящий, и в них забил еще и третий. Как шутят в спортивной школе Сахалин, надо было четвертый искать, чтобы уже четвертый забить. Но не пригодилось, потому что красоту сотворил еще один участник этой команды. Метров 40 Дилан Одинаев отправляет мяч в сетку команды из Якутии. В общем, 4-1, наша общая победа. Все подробности читайте на сайте astv.ru. Спонсор программы «Интершум» – Сбербанк. Уйти на пенсию важно правильно. Преимущество пенсионной программы от Сбера – это бесплатное обслуживание вашего счета, повышенный кэшбэк и процент по накопительному счету, а еще приятный бонус. Нет комиссии за оплату ЖКХ и переводы. Все подробности и условия в ближайшем отделении Сбера.
0: «Интершум» на радио АСТВ.

0: Naughty Boy, La La. Сэм Смит помогает в этой песне, а мы вам помогаем ориентироваться в погоде на завтра. Спонсор прогноза магазин аккумуляторной техники Lithium. Greenworks, Works, Cress. Большой выбор аккумуляторного инструмента для дома и сада. Газонокосилки, снегоуборочная техника, мойки высокого давления, шуруповерты, пилы и многое другое. Еланский проезд 29, телефон 305-005. По данным сайта rp5.ru, завтра в Ахе без осадков и до плюс 26 градусов. В Тымовском и в Смирных кратковременный дождь, Тымовская 27, Смирных 26 с плюсом. В Углегорске 25 градусов выше нуля и без осадков. В Томари, Чехове, Невельске, Холмске временами небольшой дождь. Томари, Чехов плюс 26, в Невельске 28, в Холмске плюс 27. Северо-Курильск без осадков и плюс 18, в Курильске временами небольшой дождь и плюс 22. Южно-Сахалинск завтра без существенных осадков, ночью 17-19 с плюсом, днем потеплеет до 26-28 градусов. Ветер южный от 2 до 7 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Дорогой, ну душно в машине. Давай заправим кондиционер. Вот как раз табличка на обочине. Заправка кондиционеров.
3: Ну уж нет, прошлого раза хватило на месяц. Теперь в сервис к профессионалам. Климат-контроль. Автоцентр по обслуживанию и ремонту автокондиционеров. Телефон 25 36 33.
4: Отправляйтесь в летнее путешествие в Шанхай, Пекин и Харбин на рейсах «Авроры» из Южно-Сахалинска. Широкий выбор удобных транзитных стыковок из Китая в Сеул, Бангкок, Токио и другие города Юго-Восточной Азии и Европы.

Когда в радость кому-то бремя, тратятся деньги, тратится время. Кто-то уходит, покидая стремя.

радио АСТВ. Первое областное.

0: СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет. И кто

0: Это Холси и Джизи на волне радио АСТВ. Поговорим о погоде на завтра. Спонсор прогноза — салон «Мебелистатус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. Статус — вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395. Работают без выходных. По данным сайта rpp.ru, завтра в Ахе без осадков и плюс 26. В Тымовском и в Смирных кратковременный дождь. Тымовская — 27, Смирных — 26 градусов. В Углегорске без осадков — плюс 25. Тамари, Чехов, Невельск, Холмск — временами небольшой дождь. В Тамари и Чехове — до 26 тепла. В Невельске — 28, Холмск — 27. В Северокурильске без осадков и до плюс 18. В Курильске — временами небольшой дождь и максимум плюс 22. В Южно-Сахалинске без существенных осадков, ночью 17-19 с плюсом. Днем воздух прогреется до плюс 28. Ветер южный от 2 до 7 метров в секунду.
1: Реклама. Обвал цен в магазине «Абсолют Мебель». Скидки от 20% на диваны, обеденные зоны, кровати и многое другое. Гаражная, 15, и 7, 4 этаж.
2: Телефон 51-55-66. Внимание владельцев Mercedes-Benz! Автоцентр «Гигант» теперь сервис Mercedes-Benz. Наши специалисты прошли обучение и профессионально обслуживают автомобили Mercedes-Benz. В наличии масла, ликвимоли и матюль с официальными допусками Mercedes. Замена, диагностика, ремонт ходовой части, техническое обслуживание Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант», улица Больничная, 106, телефон 300-139.
3: Летом хочется больше легкости. В планах, в настроении и, конечно, в гардеробе. В сети магазинов «Винтаж» поступление для красивого летнего обновления. Сочные образы, женственные силуэты и вещи, которые хочется надеть сразу. «Винтаж». Мегаберезка, второй этаж, столица, второй этаж, Ситимолл, третий этаж, напротив кинотеатра.
4: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Дагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина.

0: Сахпост и сделайте заказ. Сахпост. Все нужное в пути.
1: ООО «Сахпост», 693-007, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, проспект Мира, дом 119А, офис 24, ОГРН 125-650-3043-31.
2: 6+.
3: Грузовые шины. База техника. Диски на спецтехнику. База техника. Проспект Мира, 7В. Телефон 505-525. 505-525.
4: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.
5: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах

0: Всем привет, у микрофона Анна Гладырь, и это другие новости. Лето, жара, конечно, хочется скинуть все тяжелое и надеть что-то максимально легкое, но не всегда можно, поэтому разберем модный этикет, когда босоножки – это стильно, а когда зря. Спонсор других новостей – магазин-склад напольных покрытий «Три гнома», линолеум, ламинат, плитка ПВХ, керамогранит. Весь ассортимент напольных покрытий для любых помещений собрали для вас в одном месте. Магазин-склад напольных покрытий «Три гнома», Хомское шоссе, 7/4, телефон 515-470. По словам экспертов по этикету, летом босоножки, конечно, супер популярны, но уместны далеко не везде. Например, на официальных мероприятиях, в театрах, дорогих ресторанах и офисах со строгим дресс-кодом открытая обувь считается неуместной. На торжестве или публичной встрече уже действует классический дресс-код, и правило там простое – пальцы ног должны быть закрыты. При этом надевать босоножки с колготками или чулками вообще не вариант. Специалисты считают это недопустимым. Если пятка остается открытой – нормально. Но носок обязательно должен быть закрыт.
1: Другие новости.
0: Но хорошо, что существуют летние поблажки. В офисах без кондиционеров возможны исключения. В сильную жару сотрудницы могут приходить в более удобной обуви, а перед важными встречами просто переобуваться. Ну а вот мужчинам этикет не делает скидок. Закрытая обувь и носки обязательны независимо от времени года. Так что, джентльмены, сочувствуем вам от всего сердца. На этом все. Спонсор выпуска – магазин-склад напольных покрытий «Три гнома», Хомское шоссе, 7/4.

0: такой, не такой. Я думаю, что с хорошей погодой все будет хорошо. Давайте о ней и поговорим. Спонсор прогноза — магазин аккумуляторной техники «Литиум». Greenworks, Works, Cress. Большой выбор аккумуляторного инструмента для дома и сада. Газонокосилка, снегоуборочная техника, мойки высокого давления, шуруповерты, пилы и многое другое. Еланский проезд, 29, телефон 305-005. По данным сайта rp5.ru, завтра в Александровске-Сахалинском, в Ногликах, в Поронайске, Красногорске и в Макарове без осадков. И дневные температуры: Александровск-Сахалинский 25, Ноглики 27, в Поронайске плюс 20, Красногорск 25 с плюсом, в Макарове до плюс 24. А Долинск — временами небольшой дождь и 29 градусов, в Охотском без осадков плюс 27, Корсак-Фанива 24 и без осадков, в Малокурильском дождь плюс 18, в Южно-Курильске дождь и до плюс 17 градусов. В Южно-Сахалинске без существенных осадков, ночью 17-19 градусов, днем потеплее до 28. Ветер южный от 2 до 7 метров в секунду.
1: Реклама.
2: В магазине «Орбита» огромный выбор морозильных камер и морозильных ларей. Скоро зима. Сейчас сезон заморозки грибов, ягод, рыбы. Что вы сидите думаете?
3: Магазин «Орбита»! Е-е!
2: Телефон 6-7.
4: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликви Моли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
5: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
6: Инфошум. Мы его выключаем. Только суть событий. АСТВ. 22 канал.
7: Южно-Сахалинск снова в движении.
5: 18 июля.

0: Кардо. Рожден двигаться. Без возрастных ограничений.
1: Информационный партнер медиахолдинг АСТВ.
2: За продуктами теперь не нужно идти в магазин. Сахпост привезет продукты из супермаркета и еду из ресторанов быстрее, чем за час. Скачайте приложение Сахпост и сделайте заказ. Сахпост. Все нужное в пути.
3: ООО «Сахпост», 693-007, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, проспект Мира, дом 119А, офис 24, ОГРН 125-650-00-43-31.
4: 6+.
5: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23. Легенда на радио АСТВ.
6: Реклама спонсора.
7: Сынок, а ты знаешь, какие новые школьные предметы появятся у тебя в этом году?
8: Ну, надеюсь, это будет новый крутой рюкзак, новый пенал и новые интерактивные тетрадки.
7: Тогда нам надо в «Школьник».
9: Собери детей в школу за один визит. Скидки до 70%. Подарки за покупку от 1000 рублей. Проспект Мира, 19. В «Школьнике» все классно и точка!
10: Пора, Адель,

Да, кто-то забыл слова, а кто-то уже сейчас отдыхает, а кто-то только готовится слиться с природой. Ну, погода шепчет, и, собственно, пятница, 17 июля. Экватор лета позади, и не всем есть что вспомнить. Я, слава богу, уже успел сделать все летнее. И думаю, что все будет хорошо, если вы построили планы, а лучше с друзьями, а лучше ближе к морю или к какому-нибудь водоему. Будьте осторожны, не жгите много костров, вот это вот все, да, потому что это жара, сами понимаете. Далее в эфире Beyoncé Hello, прямо сейчас намек на нас, это мод.

0: Группа 5 утра, моя девочка на волне радио АСТВ. Остальное время 7 вечера, и пора узнать о событиях.
1: Новости на радио АСТВ.
2: Добрый вечер. В студии Виктория Тарабарина. Спонсор выпуска новостей – сеть магазинов «Винтаж». Новое летнее поступление. Сочные образы, женственные силуэты и вещи, которые вам захочется надеть сразу. «Винтаж» – Мегаберезка, второй этаж. «Столица» – второй этаж. «Сити Молл» – третий этаж. Теперь коротко о главных событиях. Сахалинцам напоминают о правилах безопасности на воде. В областном центре завершилось строительство остановочного пункта «Агролицей». Фестиваль уличной культуры «Карда» пройдет в скейт-парке «Цунами» 18 июля. Областное агентство по делам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности напоминает о правилах безопасности на воде. Так нельзя купаться в необорудованных местах. Здесь могут присутствовать скрытые опасности, ямы, сильное течение, острые камни или коряги. На официальных пляжах не следует заплывать за буйки, которые обозначают безопасную зону. Дальше может быть глубоко, начаться сильное течение или проходить маршрут водного транспорта. С особым вниманием на отдыхе нужно следить за детьми. Оставлять ребенка без присмотра нельзя, даже если он умеет плавать. Шторм, сильный ветер или резкое похолодание – повод отказаться от купания. Единый номер вызова экстренных служб 112. В областном центре завершилось строительство современного железнодорожного остановочного пункта «Агролицей». Объект расположен в планировочном районе Новоалександровск и готов к вводу в эксплуатацию. Как сообщили в региональном Минтрансе, новую инфраструктуру запустят в сентябре 2026-го. На объекте смонтирована пассажирская платформа из композитных материалов с противоскользящим покрытием. Кроме того, обустроены пешеходные связи с восточной и западной сторон от платформы, что обеспечит безопасный подход к поездам. На Шумшу завершился первый из 6 заездов молодежных туристических групп в рамках проекта «Больше, чем путешествие». Участники первой экспедиции посетили места, где в августе 1945 года разворачивались ключевые события Курильской десантной операции. За 5 дней они познакомились с историческими локациями острова, провели исследовательскую работу и приступили к созданию просветительских материалов. В том числе это видеоэкскурсии, методические пособия для школ, музеев и образовательных проектов страны. Фестиваль уличной культуры «Карда» пройдет в скейт-парке «Цунами» 18 июля, начало в 14 часов. Здесь встретятся танцоры, художники, скейтеры, райдеры и диджеи. Каждый из гостей сможет попробовать свои силы в 6 направлениях. Это хип-хоп, брейкинг, граффити, диджеинг, скейтбординг, трюковый самокат. Победители регионального этапа представят Сахалинскую область на гранд-финале «Карда», который пройдет во Владивостоке с 16 по 20 сентября. Напоследок напомню о самых важных событиях на Сахалине и Курилах. Также рассказывает круглосуточный информационный телеканал АСТВ. Оперативные новости теперь доступны на 22-м канале во всех сетях кабельных операторов области. И в завершении выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас облачно, 18 градусов. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

такая вот история сейчас будет вам поведана. Наверное, это мечта каждого, да, найти где-нибудь золото, и чтобы лежало и не отсвечивало. Так вот, житель Благовещенска нашел в мусоре золото на 55 миллионов. Казалось бы, сбылась мечта, но он получил за это срок. Ага. Так вот, обнаружил среди отходов коробку с тремя слитками. Общий вес 4,3 килограмма. Забрал находку, несколько дней держал в машине, а потом попытался отправить в Новосибирск, спрятал среди радиодеталей. В общем, посылку перехватили сотрудники ОФСБ, вместо богатства россиянин получил 1 год 10 месяцев. Ну, повезло, что условно. Так что такие дела. Что хорошо лежит и дорого стоит, или плохо лежит, не всегда можно брать и просто тащить к себе в норку. Somebody That I Used To Know. Здесь у нас Готье, Кимбра и Бастиан Ван Шилд.

0: Валерия by Индия на волне радио АСТВ. Пора рассказать вам о погоде на завтра. По данным сайта rppi.ru, в предстоящие сутки в Ахе без осадков и плюс 26, в Тымовском и в Смирных кратковременный дождь, Тымовская 27, Смирных 26 градусов, в Углегорске без осадков и до плюс 25. В Тамари, Чехове, Невельске, Холмске временами небольшой дождь. Тамари 26, Чехов также 26 градусов, в Невельске 28, в Холмске до плюс 27. В Северо-Курильске без осадков и плюс 18, в Курильске временами небольшой дождь и 22 градуса. В Южно-Сахалинске без существенных осадков, ночью 17-19, днем до 28, ветер южный 2-7 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает техосмотр легковых, грузовых автомобилей, автобусов и прицепов, регулировку фар, страхование ОСАГО, САГАС, Альфа-страхование, ВСК, город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90.
2: Реклама.
3: Внимание владельцев Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант» теперь сервис Mercedes-Benz. Наши специалисты прошли обучение и профессионально обслуживают автомобили Mercedes-Benz. В наличии масла, ликвимоли и матюль с официальными допусками Mercedes. Замена, диагностика, ремонт ходовой части, техническое обслуживание Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант», улица Больничная, 106, телефон 300-139.
4: Сахалин – место, где природа дарит свежесть, а люди – заботу. Молочные продукты «Утро Родины». Вкус, которому можно доверять. Акция «Белая пятница» во всех фирменных магазинах «Утро Родины» каждый день. Свое, родное, островное.
5: Бизнесу нужен транспорт. «Авторенто» предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач на день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. «Авторенто», когда машина нужна для дела. 399-111. 399-111.
1: АСТВ.

0: Ну а теперь о погоде на завтра расскажу прямо сейчас по данным сайта rp5.ru. В Александровске-Сахалинском, в Ногликах, в Поронайске, в Красногорске и в Макарове без осадков и температура максимальная днем в Александровске 25 с плюсом, в Ноглике 27, в Поронайске плюс 20, Красногорск 25, Макаров до 24. В Долинске временами небольшой дождь и плюс 29, в Охотском без осадков 27 градусов, в Корсакове и Аниве без осадков плюс 24, Малокурильская дождь 18, в Южно-Курильске дождь и до плюс 17. В Южно-Сахалинске без существенных осадков, ночью 17-19 градусов, днем жара плюс 28, ветер южный от 2 до 7 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает техосмотр легковых, грузовых автомобилей, автобусов и прицепов, регулировку фар, страхование ОСАГО, САГАС, Альфа-страхование, ВСК, город Южно-Сахалинск. Улица Железнодорожная, 180. Телефон 39 99 90. 39 99 90.
2: Реклама. В доме холодно и сыро? Скоро будет грибок и плесень. Это вредит вашему здоровью. А соседи уже купили воздухоосушитель в магазине «Орбита». И у них дома сухо и тепло. Магазин «Орбита».
3: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собаками, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 32 22 26 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
4: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
1: Мнений много. Факты у нас. АСТВ. 22-й канал.
5: Масла часто подбирают по каталогу, но спецтехника работает иначе. Под натиском нагрузок и с человеческим авось. СТО Ойл. Масло, в котором инженер – часть продукта. Решение там, где другие оставляют вас один на один. Переходи на СТО Ойл. Масло с инженерной поддержкой. tostoil.ru.
6: Мир кровли фасадов. Официальный представитель Дёки и Юпласт на Сахалине. Фасадные панели более 20 производителей в наличии под заказ. Кровля, водосток, доборные элементы. Улица Ленина, 440А. Телефон 30-32-66.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23. Легенда на радио АСТВ. Реклама спонсора.
7: Сынок, а ты знаешь, какие новые школьные предметы появятся у тебя в этом году?
8: Ну, надеюсь, это будет новый крутой рюкзак, новый пенал и новые интерактивные тетрадки.
7: Тогда нам надо в «Школьник».
9: Собери детей в школу за один визит. Скидки до 70%. Подарки за покупку от 1000 рублей. Проспект Мира, 19. В «Школьнике» все классно и точка!

0: Звуки музыки на радио АСТВ.
1: Здорово! А давай я расскажу тебе про гусли. Знаешь, что это такое? Да и вообще, гусли — это не просто ящик со струнами. Это же душа наша, исконно русская. Вот представь, сидит на заваленке гусляр, перебирает струны, и не надо ему ни электричества, ни колонок. Сам себе и оркестр, и рок-группа. Звук у них особенный, звонкий такой, сочный. Как будто не струна звучит, а само дерево поет. От такого звука и на душе светло становится. На гуслях можно и былину сказывать, про богатырей да про подвиги их ратные. А можно и частушку веселую сыграть, чтоб вся деревня хохотала. Это инструмент простой, душевный. В старину под него и на пирах веселились, и о делах житейских судачили. Он как старый друг, все поймет и настроение передаст. Дернешь басовую струну — гудит земля-матушка. Пройдешься по тонким — звенит весенний ручей. И что самое главное, играть на них может научиться каждый, у кого сердце к родной музыке лежит. Не надо в нотную грамоту вникать, нужно просто душой к ним прикоснуться. Так что, если вдруг захочется чего-то настоящего, своего, послушай, как поют гусли. В их голосе вся наша история, вся широта и удаль русская.
0: Звуки музыки.

0: Радио АСТБ. Первое областное.
1: Мы просто проснулись однажды утром, и все изменилось. Мой космос так близко на расстоянии объятий. Я даже не представляю, что потом тебе снилось. Но отчетливо помню, как снилось.

0: То ли медведица, то ли волчица, то ли валькирия. Бервольф на волне радио СТВ. Островное время 20.00.
1: Новости на радио АСТВ.
2: Здравствуйте, в студии Виктория Тарабарина. В ближайшие минуты коротко подведем итоги прошедшей недели. Спонсор выпуска — сеть магазинов «Винтаж». Новое летнее поступление. Сочные образы, женственные силуэты и вещи, которые вам захочется надеть сразу. «Винтаж», «Мегаберезка», второй этаж, «Столица», второй этаж, «Ситимолл», третий этаж. Областное агентство по делам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности напоминает о правилах безопасности на воде. Так нельзя купаться в необорудованных местах. Здесь могут присутствовать скрытые опасности. Ямы, сильное течение, острые камни или коряги. На официальных пляжах не следует заплывать за буйки, которые обозначают безопасную зону. Дальше может быть глубоко, начаться сильное течение или проходить маршрут водного транспорта. С особым вниманием на отдыхе нужно следить за детьми. Оставлять ребенка без присмотра нельзя, даже если он умеет плавать. Шторм, сильный ветер или резкое похолодание – повод отказаться от купания. Единый номер вызова экстренных служб 112. Итоги года работы и дальнейшие планы Южно-Сахалинского филиала Тихоокеанского медицинского университета обсудили губернатор Валерий Лимаренко и исполняющий обязанности ректора Кирилл Стегней. Так, все 28 студентов из первого набора успешно перешли на второй курс. Они осваивают программу «Лечебное дело». После 6-летнего курса врачи общей практики смогут пройти ординатуру и получить узкую специализацию. В этом году в Сахалинский филиал планировали принять 50 первокурсников, но интерес абитуриентов оказался значительно выше. Губернатор подчеркнул, при необходимости набор должны расширить. Студентам, которым не хватит баллов для поступления на бюджет, половину стоимости первого года обучения компенсируют из областной казны. В Южно-Сахалинске завершилась перекладка участка сети Комсомольского коллектора. Сахалинская коммунальная компания полностью восстановила асфальтобетонное покрытие в районе пересечения улиц Детской и Комсомольской. Контроль за этими мероприятиями вело административно-техническое управление администрации города, благодаря чему подрядчик провел их на месяц раньше установленного срока. Сахалинская область представит свои достижения на выставке «Улица Дальнего Востока» в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке. Экспозиция под слоганом «Сахалин и Курилы. Острова будущего» объединит главные инвестиционные и социальные проекты, уникальное культурное наследие и передовые разработки в беспилотной авиации. Губернатор Валерий Лимаренко подчеркнул, что в регионе уже сегодня строят реальность, в которую хочется вкладываться. Гости павильона смогут познакомиться с результатами работы в рамках нацпроектов в медицине, образовании и градостроительстве, а также способами улучшения демографии в регионе, товарами региональных брендов и возможностями для молодежи. Как отметил полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев, Сахалин и Курилы остаются одними из самых динамично развивающихся территорий Дальнего Востока. Два новых мурала появились в Александровске-Сахалинском. Они посвящены людям, чья история связана с муниципалитетом. Изображение Василия Ощепкова появилось на здании физкультурно-оздоровительного комплекса. Работу со святителем Иннокентием создали на жилом доме по адресу улица Асааби-Ахимовская, 2. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий. Радио АСТВ. Первое областное.

Ну и пока кипят футбольные страсти, чемпионат мира, все такое. Такая новость, представляете? Белый защитник, единственный белый в сборной Франции, Люк Динь, стал жертвой российских оскорблений от тех самых новых французов, а это арабы, африканцы, живущие во Франции, которые требуют больше не брать белых в сборную, на минуточку, Франции. Так вот, этот самый Люк Динь оказался единственным игроком в команде не того цвета, скажем так, и после поражения получил шквал ненависти. Уберите его из клуба, мы вызвали белого, чтобы угодить французам, и вот это вот все. В общем, ситуация бывает и обратная. Мумитроли это полюбили очень скоро. Аксвелл, more that you know. Ну а прямо сейчас, извините за черный бумер, Серега.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: Запах кожи и валюта на диване. Даже если попрошу, не наливай мне. Уникально, на вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра в Ахе без осадков и до плюс 26 градусов. В Тымовском кратковременный дождь 27 с плюсом, в Смирных плюс 26 и кратковременный дождь, в Углегорске без осадков и 25. В Томари 26 градусов, временами небольшой дождь, Чехов дождь небольшой, временами плюс 26, в Невельске 28 и временами небольшой дождь. В Хомске 27 градусов, временами небольшой дождь, в Северо-Курильске без осадков и до плюс 18. В Курильске временами небольшой дождь и 22 с плюсом. В Южно-Сахалинске в предстоящие сутки без существенных осадков, ночью плюс 17, плюс 19, днем 26-28 градусов. Ветер южный от 2 до 7 метров в секунду.
2: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает техосмотр легковых, грузовых автомобилей, автобусов и прицепов, регулировку фар, страхование ОСАГО, САГАС, Альфа-страхование, ВСК, город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90. 39-99-90.
3: Реклама.
4: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Дагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
5: АСТВ всегда в твоем мобильном. Качай бесплатно в Google Play и App Store. Актуальные новости, лучшая музыка и подробная картина дня круглосуточно в онлайн-формате. Слушай, читай, смотри АСТВ. Сахалин – это мы.
0: Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49-16-23. Радио АСТВ. Первое. Обла.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, в предстоящие сутки в Александровске-Сахалинском, Ногликах, Поронайске, Красногорске и Макарове без осадков. Александровск-Сахалинский максимум 25 градусов, в Ногликах 27, Поронайск 20, в Красногорске плюс 25, Макаров 24 с плюсом, в Долинске временами небольшой дождь и плюс 29, в Охотском без осадков и 27 градусов. Корсаков и Анива без осадков плюс 24, в Малокурийском дождь 18 градусов, в Южно-Курийске дождь и плюс 17. В Южно-Сахалинске без существенных осадков, ночью плюс 17, плюс 19, днем 26-28 градусов. Ветер южный от 2 до 7 метров в секунду.
2: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает техосмотр легковых, грузовых автомобилей, автобусов и прицепов, регулировку фар, страхование ОСАГО, САГАС, Альфа-страхование, ВСК, город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90, 39-99-90.
3: Реклама.
4: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
5: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
0: Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23. Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
2: Радио АСТВ. Первое.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра в Ахе без осадков и до плюс 26 градусов. В Тымовском кратковременный дождь 27 с плюсом, в Смирных плюс 26 и кратковременный дождь, в Углегорске без осадков и 25. В Томари 26 градусов, временами небольшой дождь, Чехов дождь небольшой, временами плюс 26, в Невельске 28 и временами небольшой дождь. В Холмске 27 градусов, временами небольшой дождь, в Северо-Курильске без осадков и до плюс 18, в Курильске временами небольшой дождь и 22 с плюсом. В Южно-Сахалинске в предстоящие сутки без существенных осадков, ночью плюс 17, плюс 19, днем 26-28 градусов. Ветер южный от 2 до 7 метров в секунду.
2: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает техосмотр легковых, грузовых автомобилей, автобусов и прицепов, регулировку фар, страхование ОСАГО, САГАС, Альфа-страхование, ВСК, город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90.
0: Радио АСТВ. Первое областное.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, в предстоящие сутки в Александровске-Сахалинском, Ногликах, Поронайске, Красногорске и Макарове без осадков. Александровск-Сахалинский максимум 25 градусов, в Ногликах 27, Поронайск 20, в Красногорске плюс 25, Макаров 24 с плюсом, в Долинске временами небольшой дождь и плюс 29, в Охотском без осадков и 27 градусов. Корсаков и Анива без осадков плюс 24, в Малокурийском дождь 18 градусов, в Южно-Курийске дождь и плюс 17. В Южно-Сахалинске без существенных осадков, ночью плюс 17, плюс 19, днем 26-28 градусов. Ветер южный от 2 до 7 метров в секунду.
2: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает техосмотр легковых, грузовых автомобилей, автобусов и прицепов, регулировку фар, страхование ОСАГО, САГАС, Альфа-страхование, ВСК, город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90, 39-99-90.
3: Реклама.
4: Бизнесу нужен транспорт. Авторенто предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач на день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. Авторенто, когда машина нужна для дела. 399-111. 399-111.
5: Мнения могут быть разными. Истина только одной. В мире, где говорит каждый, ценность имеет тот, кто проверяет. АСТВ – это территория фактов, а не точек зрения. Здесь новости не спорят с реальностью, они ей соответствуют. АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
6: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
7: Радио АСТВ. Первое областное.

отсюда бензин. Но ты носишься искрой, синьорита, изысканность. Новую жизнь, одержимость, рвут коготки. Новая искренность. Тут разговоры о том, что и в горе, и в радости. Невкусные сладости, детка, очнись. Антарктида начинается здесь.

0: Радио АСТБ. АСТБ. Первое областное. Прогноз погоды на радио АСТБ.
1: И о погоде на сегодня. По данным сайта rp5.ru, в Ахе без осадков и плюс 26 градусов. В Тымовском и Смирных кратковременный дождь и до плюс 27. В Углегорске 25 и без осадков. В Тамари, Чехове, Невельске и Хомске временами небольшой дождь. Тамари, Чехов 26 тепла, в Невельске 28, в Хомске до плюс 27. В Северокурильске без осадков и плюс 18. В Курильске временами небольшой дождь и 22 градуса. В Южно-Сахалинске сегодня без существенных осадков и воздух прогреется до 26-28 градусов. Ветер южный от 2 до 7 метров в секунду.
0: Реклама спонсора.
2: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает установку, поверку тахографов, замену блоков СКЗИ, оформление карт водителей, установку систем мониторинга транспорта и контроля топлива. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39 99 90. 39 99 90.

0: музыку уже весь двор, и мы ставим это на повтор. Ревет мотор, Катю вперед, в центре уже отдыхает народ. Ты прибавляй звук, настежь окно, снова на всю.
1: Сахалинское время 3 часа ночи. Радио АСТБ. Первое областное.

во всем транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься?

знаешь, с тех пор меня совсем ни с кем не тянет в омут. Выносишь по привычке голову только другому. Блоки, вопросы, ну кто мы? Треки, концерты, альбомы. Но вряд ли склеится мир, что полагается.

0: Радио АСТВ. Первое областное. Радиостанция АСТВ.
1: Свидетельство о регистрации СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
0: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Сахалинское время 7 часов утра. Радио АСТВ. Первое областное.
1: У меня загнали на вот такие горы.

0: Реклама.
1: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собаками, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 32 22 26 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
2: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111. 399-111.
3: Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое.
4: Быть в курсе последних событий просто как дважды два. АСТВ. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов.
5: В «Матрешке» акции выходного дня с 17 по 19 июля. Печенье «Чокопай» «Орион» 169,95 за 360 грамм. Чай пакетированный «Гринфилд Малина» 359,95 за 100 штук.
6: С «Матрешкой» выгодно всегда.
7: Какой ты пломбир выбираешь? Классический? Может, шоколадный или экзотический? Каких вкусов только нет! В вафельном стаканчике или целый брикет? В магазины города мороженое везет?
8: Парамайский молокозавод.
9: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Реклама.
1: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Дагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
2: Одни узнают новости по слухам, другие – по комментариям. А кто-то просто включает АСТВ и экономит время. События не ждут, они уже происходят. АСТВ – это новости, которые не опаздывают. Хочешь быть в курсе? АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
3: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49 16 23.

0: Реклама. Мама, папа, нужно купить заранее кондиционер, пока прохладно. Это дело серьезное. Когда наступит жара, будет поздно. В квартире станет невыносимо душно.
1: Магазин «Орбита». Жизнь только начинается.
2: Абсолют мебель. Большой выбор обеденных зон. Новинка. Керамические столы и стулья с поворотным механизмом.
3: Доступные цены. Телефон 51 55 66.
4: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
5: Доверие не возникает внезапно. Оно формируется годами. Из проверок и сомнений, из опыта и гибкости. АСТВ. 30 лет остается вашим надежным информатором. Мы те, кому доверяют. Мы те, кому возвращаются, когда жизнь требует ясности. Включай. 22-й канал. АСТВ. Твой прямой контакт с реальностью.
6: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16.

Когда в радость кому-то бремя, тратятся деньги, тратится время, кто-то уходит, покидая стремя.

серебром твое покрыло голову. А дальше тишина, как Раневская играла. Ты бы так же играла.

ТВ. Первое областное.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: Да, ведь осень, ни с кем он до утра, ты не в курсе.

0: компании ЛТУ 27-00709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: Прогноз погоды на радио АСТВ.
3: И о погоде на сегодня. По данным сайта rp5.ru, в Ахе без осадков и плюс 26 градусов. В Тымовском и Смирных кратковременный дождь и до плюс 27. В Углегорске 25 и без осадков. В Тамари, Чехове, Невельске и Хомске временами небольшой дождь. Тамари, Чехов 26 тепла, в Невельске 28, в Хомске до плюс 27. В Северокурильске без осадков и плюс 18. В Курильске временами небольшой дождь и 22 градуса. В Южно-Сахалинске сегодня без существенных осадков и воздух прогреется до 26-28 градусов. Ветер южный от 2 до 7 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
4: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает установку, поверку тахографов, замену блоков СКЗИ, оформление карт водителей, установку систем мониторинга транспорта и контроля топлива. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90. 39-99-90.
5: Реклама. Наши сын и дочка, как ботаники, целый год просидели за учебниками. А давай им купим велосипеды в магазине «Орбита». Пусть хоть лето проведут активно.
6: Вот это ход! Вот это правильно! Вот за это я тебя люблю и уважаю.
7: Магазин «Орбита»! Е-е!
6: Телефон 6-7.
4: Огромный выбор диванов, высокое качество, металлокаркас, независимый пружинный блок, съемный чехол, Абсолют мебель, гаражная 15 и Ситимол.
8: Телефон 51-55-66.
9: Слышите помеху справа? А лучше ее еще и увидеть. Помехи вообще неприятны, а на дороге, и особенно справа, опасны. Поэтому на перекрестке равнозначных дорог уступайте дорогу автомобилю, который приближается справа. Соблюдайте очередность на перекрестке. Расставь приоритеты.
10: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111. 399-111.
1: Инфошум. Мы его выключаем. Только суть событий. АСТВ. 22 канал.
11: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.
1: Радио АСТВ.

0: ТВ. Спонсор прогноза погоды – салон оптики «Хамелеон». По данным сайта rp5.ru, сегодня в Александровске и Сахалинском, в Ногликах, Поронайске, Красногорске и Макарове без осадков. Александрово-Сахалинский максимум 25 градусов, в Ногликах плюс 27, Поронайск до 20 тепла. В Красногорске 25, в Макарове 24. В Долинске временами небольшой дождь и плюс 29. В Охотском без осадков 27 с плюсом, Корсаков, Анива без осадков и до плюс 24. В Малокурицком дождь плюс 18, Южно-Курильск дождь и плюс 17 градусов. В Южно-Сахалинске сегодня без существенных осадков и 26-28 градусов. Ветер южный от 2 до 7 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Лето будет ярким с оптикой «Хамелеон». Большой выбор солнцезащитных и медицинских очков для всей семьи. Профессиональная проверка зрения. С оптикой «Хамелеон» ваше лето в фокусе.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Реклама.
5: В машине едет семейная пара. Муж и жена.
6: Не хочу быть такой же толстой, как эти мои подруги.
7: Я тебе не позволю с собой это сделать. Мы сейчас приедем в магазин «Орбита» и купим два велосипеда. Тебе и мне. И я опять буду носить тебя на руках, как в наши 18 лет.
8: Помнишь, как это было?
6: Да, это бомба.
7: Где эта «Орбита»? Где эти велосипеды? Блин!
9: Магазин «Орбита»! Е-е!
5: Телефон 6 семерок.
10: Сахалин.

0: Свое родное островное.
1: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111. АСТВ. Ясно, понятно, о важном. АСТВ. 22-й канал. Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

расскажем, что приготовили звезды на сегодня, на 18 июля. Спонсор гороскопа «Центр мужского здоровья» «Модус Вивенди» приглашает мужчин пройти комплексное диагностическое обследование мочеполовой и репродуктивной систем. По полису ОМС бесплатно работает клиника диагностической лаборатории и кабинет денситометрии. «Модус Вивенди» быстро, качественно, конфиденциально. Не откладывайте важные записи по телефонам 300-118-300-119. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Итак, сегодня 18 июля, овны. День может начаться с суеты, зато к вечеру все станет на свои места. Тельцы, есть шанс получить приятную новость, связанную с деньгами или работой. Дома лучше не спорить из-за мелочей. Близнецы, будет много общения, звонков, переписок. Среди этого потока может попасться действительно полезное предложение. Раки, кто-то из близких удивит вас хорошими новостями или неожиданной помощью. Львы, в жизни все складывается удачно, если не пытаться выиграть каждый спор. Девы, не экономьте на хорошем отдыхе. Иногда лучший вклад в продуктивность – это пицца и сериал. Весы, день благоприятен для покупок для дома, но лучше заранее составить список, иначе в корзине окажется все, кроме нужного. Скорпионы, 3 звезды советуют сменить обстановку. Даже обычная прогулка может поднять настроение. Стрельцы, вас могут позвать в интересную компанию, предложить небольшое приключение, соглашайтесь. Козероги, рабочие вопросы решатся легче, чем вы ожидали, ну а дома найдется повод для приятного семейного вечера. Водолеи, если давно хотели попробовать новое кафе, выставку или маршрут для прогулки, сегодня самое время. Ну и рыбы, не отказывайтесь от приглашения в гости или на встречу. Настроение станет заметно лучше. Всем знаком мы желаем приятного и удачного дня. Спонсор гороскопа на радио АСТВ, Центр мужского здоровья, Модус Вивенди. Запись по телефонам 300-118-300-119.

0: о погоде на сегодня. По данным сайта rp5.ru, в Ахе без осадков и плюс 26 градусов. В Тымовском и Смирных кратковременный дождь и до плюс 27. В Углегорске 25 и без осадков. В Тамари, Чехове, Невельске и Хомске временами небольшой дождь. Тамари, Чехов 26 тепла, в Невельске 28, в Хомске до плюс 27. В Северокурильске без осадков и плюс 18. В Курильске временами небольшой дождь и 22 градуса. В Южно-Сахалинске сегодня без существенных осадков и воздух прогреется до 26-28 градусов. Ветер южный от 2 до 7 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает установку, поверку тахографов, замену блоков СКЗИ, оформление карт водителей, установку систем мониторинга транспорта и контроля топлива. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90. 39-99-90.
3: Реклама. Наши дети, сын и дочка, раньше учились не очень хорошо, получали даже тройки.
4: Но они мечтали о велосипедах, сказали, что будут учиться на пятерке, если мы купим им велосипеды в магазине «Орбита».
3: Мы купили, и теперь наши дети учатся на 5. Молодцы, сдержали слово.
5: Магазин «Орбита»!
3: Телефон 6 семерок.
6: Сахалин. Место, где природа дарит свежесть, а люди – заботу. Молочные продукты «Утро Родины». Вкус, которому можно доверять. Акция «Белая пятница» во всех фирменных магазинах «Утро Родины» каждый день. Свое, родное, островное.
7: Модульные кухни любых размеров в наличии, а также рассрочка без процентов, бесплатная доставка и подъем. Первый мебельный дискаунтер на улице Холмской, 73. Телефон 303-103.
8: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolly On. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
9: Мнений много. Факты у нас. АСТВ. 22 канал.
10: Полиция напоминает. Если вам поступают сообщения от работодателя о проверках, просьбе занять денег или перейти по ссылке, перезвоните собеседнику и поговорите лично. Скорее всего, от его имени действуют мошенники. Будьте бдительны. При любых подозрительных звонках, сводящихся к переводу денег, прекратите разговор и сообщите в полицию по телефону 102.
11: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.